0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «ОЗ Проспект», Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Проблемы с холодной и горячей водой в Екатеринбурге должны закончиться на этой неделе. В водоканале продолжают работу по восстановлению системы подачи холодной воды по всему городу. Горячее водоснабжение зависит от холодной воды, поскольку ресурс для нагрева должен быть определенного качества, подчеркнули в водоканале. Основные проблемы с горячей водой у жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики обещают ночью в пятницу. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре, на севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном сейчас плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
7: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
7: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Консультация специалиста.
1: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу начинается прямо сейчас.
10: Утренняя джимнастика.
3: Джем ФМ.

0: 7:11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. На календаре сегодня 12 августа. Среда. С вами утренняя гимнастика в составе Павла Павловича. Это я, очаровательная Маргарита.
1: Это я.
0: Ну и не менее очаровательный Ярик сегодня пускай.
2: Доброе утро.
3: Видимо, это я, да.
0: Здравствуйте. Нет, подожди, пусть все время комплименты делают только женщинам.
1: Да.
0: Можно сказать, что мужчина не хорошо выглядит, чем мужчина.
3: Не, ну приятно, приятно.
0: В полном расцвете сил, как там еще сказать, да?
3: Что ж говорить, конечно.
0: Бодрый, свежий, в отличие от меня, побритый. Да. Я вот сегодня что-то не побрился, но я такой, знаешь, немножко решил бруталость добавить в образ.
1: А, ой.
3: Брутала включился.
0: Где-то вчера попалась заголовочек, что мужчины более привлекательны, когда они с легкой небритостью.
3: Вообще, привлекательные мужчины-таксисты, которые приезжают вовремя, а вот тот, который на красной машинке номер 404, если ты меня слышишь, ай-яй-яй тебе, ай-яй-яй.
1: Не приехал за Яриком.
3: Он не приехал за мной.
0: Он приехал, сказал, что приехал, но не приехал.
3: Но не приехал.
1: Но его не было.
0: Его не было, да.
1: Инопланетянин.
0: Такое бывает. Ну, кстати, как
3: испарился.
0: Таких? У меня такая же ситуация, кстати, была.
1: У меня в субботу была такая.
0: Нет, не в Екатеринбурге, в Москве. Здесь ты еще, ну, как-то более-менее ориентируешься. А в итоге мы 2 или 3 машины пришлось нам заказать, потому что они приезжают, а в итоге мы потом ушли совсем в другое место какое-то там уже. Ну, там уже невозможно не заехать. Вот туда приехала машина. У тебя тоже так же было?
1: Ну, да, в субботу был такой, видимо, сбой какой-то. Я вышла, тоже машинки нет, но я написала в поддержку, заказала новый автомобиль, написала в поддержку, мне вернули деньги.
0: А, вот
1: тоже
3: сейчас
1: платное
3: сейчас
1: ожидание.
3: Сейчас, Рида, ты не расскажешь, я сейчас там напишу.
1: Я профессионал.
0: Так, давайте все-таки
1: о нашем профессиональном.
0: О хорошем, о позитивном, о моей небритости.
1: Ой,
0: ну подожди, у нас есть. Во-первых, у нас есть эксперт по небритостям.
1: Это я?
0: Ну ты у нас единственная девушка, кого я вообще могу спросить? Как я могу спросить Ярика, хорошо я выгляжу или нет? А вот у тебя, тебе нравится мужчина, скажем так, с легкой небритостью?
1: Ну у тебя слишком легкая, поэтому нормально.
0: А, то есть все-таки тебе нравится гладко выбритая?
1: Мне разные нравятся.
0: А,
3: то есть
0: да.
3: Бородой как бы
0: заманчивый.
1: Главное, чтобы человек хороший был. Я же всегда про это.
0: То есть совсем не важно, да? Ну вот, в общем, неважно, есть у тебя борода.
1: Нет, ну не совсем обезьяна запущенный, что прям.
0: Ну да, если ты умылся хотя бы с утра,
1: ну,
0: да?
1: Да, не будем уж в крайности уходить.
3: Да, если горячая вода есть дома, это
0: в общем, Маргарите нравится мужчина только после того, как с ними начнешь говорить.
1: Да.
0: Пока мужчина молчит, внешность для Маргариты на втором, как я помню,
1: ну,
0: для
1: да, нее конечно. Не существует. Ну, а что,
0: просто для многих женщин, к сожалению, может быть, сейчас на современном мире внешность на первом месте. И они берут себе вот этих красавцев, потом мучаются с девчонками, потом там еще что-то пишут, и потом думают, а вот надо было, может быть, брать...
1: Ну, сначала возьми красавчик и поговори с ним. Мне кажется, идеальный
0: вот
1: вариант.
0: Образ, да? Ладно, ну, надеемся, что у всех сегодня все хорошо, ко всем приехало вовремя такси, все побрились, умылись, ну и все красивые. По крайней мере, нам так хочется. Так, давайте расскажем, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике. В 7:20 поздравим именинников, в 7:30 уже яркие заголовки, в 7:40 астрологический прогноз. И пригласим всех в нашу игру «Три в ряд» в 7:50.
3: И все это здесь на Jam FM.

0: Реклама.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8408.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 7 часов 19 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дорогочки свободные. Небольшие затруднения на Бакинских комиссаров от Кировградской до Победы и на Гувахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка.
10: Реклама.
11: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: 102.5. Джем ФМ.

0: Брат, завись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:23 в Екатеринбурге, в центре города, +16 градусов. Появляется солнце, а у нас появляется наше солнце. Маргарита с именинниками. Давайте-ка поздравим звезд, кто сегодня родился.
3: Сегодня свой день рождения отмечает модель, актриса, певица и писательница Кара Делевинь. Кара родилась в семье британских аристократов. Однако этот факт нисколько не избаловал Кару. Наоборот, она всю свою жизнь очень упорно трудится ради того, чтобы добиться всего собственными силами. И нужно признать, что это ей удается.
2: Красотка.
3: Была любимой моделью и музой Карла Лагерфельда. Часто открывала показы Шанель. Профессионально поет, играет на ударных инструментах, на гитаре, пишет книги. И, несмотря на статус звезды, она не любит пафосные дорогие рестораны, предпочитает простые кафешки.
4: Ну, она такая, да, шикарная вообще.
2: Ну, нет, я тоже. Просто, да, фотографии сейчас смотрю, прекрасно выглядит. Причем, ну, тут разные возраста, и во всех возрастах она прекрасна. Причем прически тоже разные.
3: Uh-huh. Но
2: я всегда говорю, что, да, красивую девушку ничем не испортишь.
3: Это правда. И еще одна именинница у нас сегодня есть. Катя Белоконь, солистка группы «Вельвет». Назову треки группы «Вельвет». «Прости, стой, я хочу быть живой». Бессменная солистка, лидер, автор слов и музыки всех песен этой группы. Ее стиль — это какие-то такие лиричные, глубокие, мелодичные композиции. И вообще Катя профессиональный, конечно, музыкант с классическим образованием, что не часто бывает. И она активно занимается благотворительностью, помогает бездомным животным.
2: Какие-то глаза у нее грустненькие.
3: Глаза?
2: Нет, она такая, видно, что серьезный человек, такой, и все время она такая немножко философ.
3: Рефлексирующая.
4: И песни у нее серьезные.
2: В раздумьях такая. Может, новую песню придумает. Пускай будут и песни как можно чаще появляться, в том числе и на Джем ФМ. Давайте поздравим наших именинников, всех, кто родился сегодня. Вас днем рождения! Слушаешься радио, и ты сегодня именинник, сделай погромче, погладь себя по головке, скажи, да, это для меня был привет. Все, кто трудится, всем доброе утро.

0: 7:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Далее утренние гимнастики, яркие заголовки. Ну а прямо сейчас узнаем, о чем они будут.
1: Собакам нравится, когда им улыбаются.
0: Даже собакам.
2: Реклама. Никольский. Старт продаж новый.

0: самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
6: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Прямо сейчас на JAM-FM яркие заголовки.
7: Вот расскажите, вы когда видите какую-нибудь миленькую собачку, вы ей улыбаетесь?
6: Я всем улыбаюсь вообще. Воробьям, голубям. Очень люблю дождевым червям улыбаться.
7: Универсально.
6: А что? Если идешь, улыбаешься, все тебе рады.
7: Червяки, наверное, тоже.
6: Ну, я на рыбалку когда хожу, а почему нет? Насаживаешь его, как бы
8: улыбаешься. Главное, чтоб черви тебе в ответ не улыбались.
6: А можно не улыбаться, просто мы не видим.
7: Вот, кстати, насчет червяков я не знаю, но нейробиологи выяснили, собаки искренне кайфуют от улыбок человека. Mm. Ученые проверили на томографе 14 собак и выяснили, что все они реагировали на фотографии улыбающихся людей. Ну, реагировали положительно, не лаяли там и так далее. У питомцев активировалась область мозга, связанная с удовольствием и предвкушением награды. Ну, для собак это как вкусняшка или запах какого-нибудь родного человека. Причем работает даже улыбка незнакомца.
6: Вот
7: ну, то
6: видите.
7: Есть, если ты моей собаке улыбнешься, ну, ты с ней не знаком, то она
6: то она улыбнется в ответ.
8: Будешь лучший друг.
7: Не факт, что улыбнется, но будет кайфовать.
6: Ну, они же вроде как это хвостиком виляют от радости.
7: Что-то, да, что-то хорошее тебе покажут.
6: Я просто хочу не зацикливаться только на собаках. Ты правильно сказала, что там говно кошки дома. Им тоже приятно, когда люди улыбаются.
7: Попугайчики, хомяки.
6: Да, всем приятно. Поэтому где вы сейчас находились? В транспорте, в автобусе, за рулем? Вот прямо сейчас улыбнись.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
6: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. Сейчас за окном плюс 16 градусов, солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность, но преимущественно без осадков, что радует. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 15 градусов. В Ревде чуть прохладнее 14.
5: Реклама.
9: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
10: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца августа этого года.

0: Супер-диджей.
1: 7 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Итак, сейчас расскажем, что же ждет каждый знак зодиака. Сегодня у нас 12 августа. Начнем с Овнов.
2: Овен, сохраняй спокойствие и не принимай поспешных решений.
3: Телец, устоять перед чьим-то обаянием сегодня будет непросто.
2: Близнецы, будь готов к тому, что не все сложится идеально.
1: Рак, прояви желание окружить заботой тех, кто тебе дорог.
2: Лев, отнесись ответственно к своим словам и обязательствам.
3: Дева, есть шанс найти решение вопроса, который давно не дает тебе покоя.
2: Весы, путь к цели окажется непростым, но результат оправдает усилия.
1: Скорпион, не изменяй своим убеждениям, даже если обстоятельства будут складываться иначе.
2: Стрелец, все, что связано с учебой и получением новых знаний, будет складываться удачно.
3: Козерог, подходящий момент, чтобы продумать планы на будущее.
2: Водолей, если есть возможность, посвяти день дому, отдыху и близким.
1: Рыбы, цени то, что уже есть в твоей жизни.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
8: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднение на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской, также на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Шевской от фронтовой бригады до Краснофлотцев и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Рит, давно ли ты была на Высоцком?
1: Ой, давно, кстати, может быть, года два
0: назад. А надо быть почаще. Я всегда говорю, что надо быть весной, зимой, летом, осенью.
1: Да, чтобы
0: ну
1: разный город увидеть.
0: Утром, днем, ночью, вечером.
1: Ой, забавно.
0: Да-да, именно пригласительные в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий мы совсем скоро разыграем в нашей игре. Три в ряд. Если хочешь получить призы, то прям внимательно, прямо сейчас слушай внимательно, что нужно делать.
1: Да, нужно просто выбрать любимый смайлик и отправить его прямо сейчас на наш номер в Максе. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Если хочешь участвовать, то скорее выбирай смайлик.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Доля непроданного жилья в новостройках растет в России. По данным аналитиков, понадобится от 2 до почти 4 лет, чтобы реализовать все нераспроданные квартиры в строящихся домах в 14 из 17 крупнейших городов страны. Для большинства застройщиков приемлемый срок для реализации портфеля составляет до 2 лет, пишет «Коммерсант». Быстрее всего застройщики находят покупателей на оставшееся жилье в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В Екатеринбурге, Красноярске, а также Омске и Самаре квартиры в новостройках ждут своих покупателей до 45 месяцев. Проблемы с холодной и горячей водой в Екатеринбурге должны закончиться на этой неделе. В водоканале продолжают работу по восстановлению системы подачи холодной воды по всему городу. Горячее водоснабжение зависит от холодной воды, поскольку ресурс для нагрева должен быть определенного качества, подчеркнули в водоканале. Основные проблемы с горячей водой у жителей Железнодорожного и Орджоникидзевского районов. Возобновить подачу горячей воды теплоэнергетики обещают ночью в пятницу. В Новокольцовском на время международного фестиваля молодежи запретят движение любого транспорта. По микрорайону с 4 по 20 сентября смогут проехать только экстренные коммунальные службы, общественный транспорт, а также аккредитованные автомобили и автобусы фестиваля. Улицу Универсиады перекроют утром 4 сентября сразу на 2,5 недели. Другие ограничения начнут действовать с 8 сентября, пишет официальный портал Екатеринбурга. Россиянам порекомендовали перейти на использование карт платежной системы МИР. НСПК в начале недели сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для стабильного доступа к сервисам. Пользователей также предупредили о возможных проблемах при оплате в интернете картами Visa и MasterCard после замены сертификатов безопасности. Роскосмос в прямом эфире покажет частичное солнечное затмение. Наблюдательной площадкой для этого стрима станет Лахта-центр – самое высокое здание России и Европы. В сообщении госкорпорации сказано, что 12 августа станет главным астрономическим днем в этом году. На небе можно будет наблюдать парад планет, солнечное затмение, а также пик метеорного потока Персеиды. Добавлю, в России полная фаза будет видна только на Таймыре. На севере и северо-западе страны будут видны только частные его фазы. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Октранс», официальный дилер «Джитур», автоцентр «Глазурит». Итак, сейчас в центре города плюс 16 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама. «Джитур» — это твое направление. «Джитур» — это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» — управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.

0: 8:06 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов, начинается наша любимая игра «Три в ряд». Разыгрываем пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого и на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. За главный приз поборется у нас сегодня Наташа, она из города Березовский, работает в Роспотребнадзоре. Наташ, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Ты мчишься на работу или еще собираешься, или уже на работе?
1: Нет, я еще мчусь на работу.
0: Мчишься? То есть у тебя есть улицы, где нет пробок?
1: Практически, да, пока еще нет пробок. Еще пока не доехала до этого участка.
0: Делаем вывод, что живешь и работаешь в Березовском, да?
1: Нет, работаю в Екатеринбурге.
0: А,
2: и там, оттуда добираешься.
0: Там обычно не мчатся, там обычно стоят в пробке большого, не спеша едут.
3: Перед мостом.
0: Да, ну, Наташа, молодец, она рано вышла, поэтому, я думаю, проберется еще. Пробки, мне кажется, часиков в 9 будут попозже. Наташ, ты в Роспотребнадзоре чем занимаешься? Какая твоя должность? Что ты там, зачем смотришь?
1: Я работаю в отделе гигиены питания, контролирую предприятия, связанные с организацией.
0: Угу.
1: Общепит, торговля.
0: Ну, то
2: ничего
0: есть,
2: себе.
0: Мимо тебя не пройдут никакие там некачественные, не знаю, там, продукты или готовые
1: нет,
0: блюда уже, да?
1: Не пройдут.
0: Слушай,
1: пройду.
0: Наташа, а ты дома тоже Роспотребнадзор? Или может, там, знаешь, такая колбаска заветренная? Да ладно, что выбрасывать съедим? Или нет, все?
1: Я и дома, и на отдыхе, я везде.
0: То есть ты везде Роспотребнадзор. О, Наташка, Роспотребнадзор идет.
2: Ой-ой-ой, прячемся.
0: Убираем колбасу.
1: Да, практически так и есть.
0: В походе утром просыпаешься, так, девочки. Сыр уже со вчерашнего вечера лежит, выбрасываем.
2: Да.
0: Наташа пришла, да.
2: С белой салфеточкой там везде ходишь, протираешь столы.
0: Ну, с другой стороны, всегда порядок.
2: С тобой безопасно.
0: Вот, я хотел сказать, что никто не болеет. О, Наташа сегодня с нами, все нормально.
2: И места знаешь, куда ходить.
0: И ты вот, наверное, тот человек, который в магазин приходит, бутылочку берет и смотрит, там, даты изготовления, да?
1: Конечно, обязательно.
0: Все, Наташа, на самом деле
1: и
0: ты...
1: всем советую.
0: Да, я хотел сказать, что ты молодец, потому что многие пренебрегают, а потом говорят, ой, что-то как-то я себя не очень чувствую. Да. А посмотри, молочка-то, молочка, наверное, просочена была. Так, Наташа, спасибо тебе, разобрались с тобой, но сейчас давай все-таки разберемся с нами. Расскажем тебе правила нашей игры.
2: Правила очень простые. Ярик поставит для тебя три кусочка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь, заберешь билеты, пойдешь на Высоцкий. Но если вдруг растеряешься, то уже приз будем разыгрывать среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш Макс.
0: Наташа, готова?
1: Да, конечно.
0: Все, тебе удачи, поехали.

0: Ну что, Наташа, вот 3 образца тебе было на проверку сегодня нам выставлено. Какие образцы прошли пробу, кого ты узнала?
1: Первая композиция — это Джонни, вторая — это Слава, и третья — Андрей Губин.
2: Вау!
3: Красота!
2: Слушай, ты прям четенько по полочкам, все классно.
0: Даже подсказывать не пришлось, да?
3: Да, пробу взяла успешно.
0: Наташа, ты великолепный специалист не только в Роспотребнадзоре, уверены мы, но и в музыке классно разбираешься. Поэтому ты можешь быть еще и экспертом по музыке, если что. Вручаем мы тебе. Да тебе спасибо. Вручаем мы тебе заслуженный приз. Вот так вот едешь из Березовского в Екатеринбург. Раз, и с подарками приезжаешь уже. Так что...
1: Ой, отлично вообще.
0: Вручаем тебе пару пригласительных в музей Владимира Высоцкого. Там классно. И на смотровую площадку небоскреба Высоцкий. Там тоже очень хорошо.
1: Огромное.
4: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слезы.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 8:13 в Екатеринбурге, в центре города, +16°, солнце, тепло, лето, август, 12 число. Многие сегодня еще дома, но многие уже работают, вот, например, как Дмитрий Ветер, я не знаю, Ветер у него псевдоним или фамилия такая интересная, прислал нам сообщение: ремонтируем грузовики, работаем, хочется передать привет всей команде «Фотон-96», хорошей среды всем, Дмитрий! Дим, ну, ты написал, а мы передали, нам же не сложно, поэтому всем, кто сейчас трудится, ну и, конечно же, Дмитрий, вашей команде, поработать сегодня на пятерочку. Всем отличного настроения, оставайся на Jam FM и передавай приветы.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Автономная канализация «Урал». Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
8: Телефон рекламной службы Jam.fm
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam.fm.
10: Где пробки?
11: 8 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Брюхера, Троевского до Комсомольской, также Норильская, ЖД переезд до проезжей, и КАТ от Высоцкого до 13 километра. Много машин космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев, на проезжей от Губахинской до Кромного переулка, и на Шевской, от остановки Шевская до Краснофлотцев.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Всем доброе утро! Теплое летнее, наконец-то, погода нам напоминает, что лето все-таки, лето. Дождички отошли, вышло солнце, и сегодня вроде обещает он тоже неплохой, да, обещал даже жаркий денек, поэтому я сегодня, как ты видишь, в шорте и в гавайской рубашке.
1: Да, ты прям хорошо по-летнему выглядишь, свежо.
0: Ну, да.
1: Мне попрохладнее, но я с дырками.
0: С чем?
1: С дырками на джинсах.
0: А, ну это нормально. Сейчас в моде дырочки. Вот если раньше, да, например, да, мама тебе сказала, ну что это такое, это же выкидывать только.
1: Ну у меня прям дырени.
0: Дырени?
1: Ну такие большие.
0: Знакомая приехала к бабушке в гости, привезла в юбочке. И знаешь, такая бахрома вот эта висит снизу.
1: Зашили.
0: Утром просыпается, все аккуратно подшито. Она такая, что? Так а что, юбка-то у тебя уже старая такая, тебе подшилась?
1: Это частый, кстати, случай. У меня у знакомой тоже на джинсах все зашито было.
0: Все равно куда же без наших родителей, потому что мы сегодня решили поговорить как раз про них. Ведь мы, по большому счету, это продолжение своих родителей.
1: Конечно.
0: Кусочки, частички. Вот сейчас у нас дети, например, наши, да, они что-то от нас перенимают, а мы что-то перенимаем от своих родителей.
1: Причем нам сначала вроде не нравится, кажется, что они все это как-то не так делают, а мы сами делаем все так же.
2: Да, да, абсолютно.
0: Конечно, конечно. Ну и, естественно, что-то от них перенимаем, какие-то привычки и так далее. Вот, я, например, если взять мою маму, мы жили в одном городе, получается, с мамой, а родственники все жили в другом городе. И мы всегда, когда ездили к ним на выходные, а ездили практически каждые выходные, там, причем большое расстояние, там, на электричке, на автобусе, но, тем не менее, всегда везли какие-то, там, не знаю, колбасу, продукты,
1: гостинцы,
0: какие-то, гостинцы, да. Ну, в те времена просто, чтобы вы понимали, это колбаса-то была уже как бы, ну, хорошая такая гостинец. И, в общем, я также перенял эту привычку, я не могу идти в гости с пустыми руками. Я иду всегда, хоть что-нибудь куплю, там, не знаю, ту же булку хлеба, в конце концов, с колбасой, ну, такие конфетки, тортик, плюшки, фрукты, не знаю, и сок какой-то. И мне кажется, это хорошо. И вот, не знаю, некоторые говорят, зачем тащишь, зачем ты притащил, у нас все есть. Ну, а как? Ну, я вот не могу. Вот такая у меня привычка.
1: Еще, это правда, ты очень гостеприимный.
0: А еще одна из привычек у меня, да, привозить, наоборот, какие-то подарки из поездок. То есть,
2: вот, это хорошая привычка.
0: Съездил
1: нам
0: куда-то.
1: Нам нравится.
0: Ну, потому что, ну, а как? Мне кажется, приятно какую-то мелочевку привезти оттуда именно, вот, например, да, то есть она побывала там. Вот Рит у нас по заграницам ездит сейчас.
1: Тоже всякие мелочи.
0: Да, привожу. И тоже на всякие мелочи привозят. Ты думаешь, ничего себе, это штуковина там. Но еще мне нравится, когда вот эти всякие съедобные вещи привозить, которые еще можно поесть, потому что ты как бы вкус с той стороны того места попробуешь. Классно же.
1: Да, я, кстати, вчера твою клюковку в сахаре из Беларуси отведала, она была такая вкусная вообще.
0: Вот этот вкус Беларуси.
1: Да. Поздравунки, или как там они назывались?
0: Ну да, там название такое. Но оказывается, это вот такая местная тоже история, штучка. Мы покупали, там у них есть такой большой торговый центр, в котором все города представлены. Там, например, в одном городе делают, например, мармелад, в другом городе там делают мебель, в третьем ковры, в четвертом там молочные. Ну, то есть, вот и везде прям ходишь, и вот именно из этих городов, то есть, можно
1: не все города,
0: да, пришел в одно место и все приобрел, так здорово.
1: Классно.
0: Ты что приняла? Какие привычки от родителей у
1: тебя? Ой, слушай, у меня мама всю жизнь все везде организовывает. Она всегда была председателем родительского комитета, собирала деньги. Вот я не знаю, хорошо или это плохо, но я это переняла от нее. Я везде собираю дань на день рождения, вот это все организовываю, да, все мероприятия, всегда все бронирую. Там, если собираемся с друзьями, тоже вот эти чаты организовываю, там всех собираю, все спрашиваю, все там контролирую. В общем, это точно от мамы. Потом даже то, как я собираю чемодан и собираю вещи, мама меня научила, ну, я с детства куда-то ездила все время, и она научила меня собирать вещи очень компактно.
0: Так.
1: То есть у меня всегда все вмещается. Знаешь, обычно бывает, когда куда-нибудь едешь, у тебя все хорошо сложно, а оттуда чемодан такой раздутый, ничего не вмещается, ну, еще что-нибудь ты прикупил. И вот я умею собрать так, что все точно вместится, все будет суперкомпактно. Это мама меня научила так грамотно
0: скручивать.
1: Да, и даже до сих пор, да, когда я к ней приезжаю, я говорю, нет, но это мы уже не поместим туда. Она говорит, сейчас, подожди, я тебе сейчас все сверну. И она все вытаскивает и аккуратненько все сворачивает, и все получается просто гениально.
0: Здорово, спасибо родителям. Ну, в общем, вы поняли, что про них можно говорить очень долго. А какие ты привычки перенял от своих родителей? Что это? Пиши нам, наш мессенджер Макс, плюс 7932020125, там же находится наш канал и группа ВК. Вот такая на сегодня очень простая тема. Пиши, с удовольствием почитаем твои сообщения, истории, сравним с своими, узнаем, круто это, насколько это круто, ну и, конечно, кому-то из вас вручим отличный приз за одно из сообщений на Джем.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. У нас уже появляются на горизонте яркие заголовки. А о чем они будут, Рита?
1: Криштиану Роналду все-таки женился.
0: Воу!
2: Реклама.
3: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: дав задання сходити в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905
5: 235-0905
6: Jam FM.
7: Половин девятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Я бы добавил еще одно слово яркие. То есть яркие-яркие заголовки. Mm-hmm. А почему?
8: А потому что свадьба года все-таки состоялась,
7: та-дам!
8: По всей видимости. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились спустя 10 лет отношений. Футболист опубликовал фото с обручальными кольцами в своих социальных сетях. Но детали события спортсмен по-прежнему пока не разглашает. Разговоры о свадьбе Криштиану и Джорджины не утихали уже, наверное, 2 недели. Изначально обсуждалось, что пара поженится 1 августа.
7: Так.
8: Слухи не подтвердились. Затем появилась та самая знаменитая информация, что торжество состоится 8 августа, церемония будет начинаться ровно в 15:00 в соборе на Мадейре. Но этого не произошло, и, как вы помните, тысяча фанатов Криштиану Роналду собрались на чужую свадьбу. Да, дальше. Все-таки вчера Роналду выставил фоточки, такие красивые, с ручками, и на них колечки. Все понятно стало, что они все-таки поженились. Кстати, были слухи, что какие-то знаменитые футболисты, знаменитые гости будут присутствовать на свадебной церемонии. Эта вся информация засекречена, ничего пока не раскрывается, но факт остается фактом, колечки уже они надели друг дружке.
9: То есть фанаты дошли в итоге до них? Или...
10: Фанаты не знают, куда идти.
8: Фанаты до сих пор. Они вообще скидаются до 1 августа, до 8. Они, вот эти, видимо, они уже там, наверное, подружились. Возможно, там уже кто-то поженится, мне кажется.
10: Около ЗАГСа в засаде сидят.
8: Бедные фанаты. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились аж в 2016 году. Пара воспитывает 5 детей. 10 лет он ее мариновал, и все-таки они поженились.
7: Да, слушай, ну дети прекрасные. Я смотрю, девчонок больше. У нее 2 парня и 3 девочки, насколько я понимаю.
8: Да, и они все такие клевые, такие спокойные. Испанские, яркие.
7: А я еще фотографию нашел, где они все в этой форме стоят, в папиной, ну, в фирменной. Mm-hmm. Вся семья, так классно, такой family look называется.
8: А как Джорджина плакала, когда Роналду, да, покинул чемпионат, они оба плакали, она его успокаивала. Это был вообще самый трогательный кадр этого лета, мне кажется.
7: А что касается самого кольца, которое на пальце, Джорджина сказала, что это самое меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания.
8: Ну, молодец, хорошая девчонка, понимаю.
7: Да, ну, порадуемся за ребят. Я не знаю, но, в общем, какая-то у нас такая свадьба-фантом, которая как бы была, как бы есть, ну, жили много-много лет, детей нарожали много-много, а потом решили спустя 10 лет пожениться.
8: Ну, главное, чтобы они были счастливы.
7: Очень напоминает, кстати, мою семью.
8: О,
7: ну,
8: да?
7: После 17 лет поженились.
8: Ты их переплюнул.
7: Это были яркие заголовки на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
7: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Торговый комплекс Докер». За окном солнечно, плюс 16 градусов на термометре. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске, Полевском и Возбесте сейчас плюс 14. В Туринске чуть теплее, плюс 16.
6: Реклама. Строим новое!
11: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем в Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Всем доброе утро, 12 августа на календаре. Вот многие подходят к зеркалу, смотрят, например, как красиво у них там, ну, я про девчонок сейчас говорю, там, да, накрашены, не знаю, там, ногти, глаза, еще что они сделали. Они такие думают, какая молодец. А ведь на самом деле, это, наверное, скорее всего, мамина привычка была.
1: Да,
0: потому что вот мы много чего берем у родителей, да, даже этого не замечая, на подсознательном уровне впитываем и копируем их поведение, привычки. И вот сегодня про привычки, какие привычки вы переняли от родителей, мы сегодня об этом и говорим. Ярик, кстати, ты что-то перенял, как тебе кажется?
2: Мне кажется, от папы я, наверное, все-таки перенял какую-то дисциплинированность, что ли, потому что он у меня был военный в свое время.
0: Понятно.
2: Да, и у нас, помню, даже в детстве, в начальной школе у нас висел режим дня. То есть
0: это
2: мы
0: четко
2: просыпались, то есть четко по времени, во сколько мы встаем, зубы чистим, зарядка, все, уроки, когда как нам даже гулять время там.
0: Я понял.
2: Просто вот, вот режим дня. Режим дня висел.
0: У нас в детстве
2: было. Да, потом, ну, как-то даже и прикольно было вот по этому режиму-то
1: существовать.
2: Существовать, да.
0: План,
2: мне это нравилось. До сих пор нравится, когда какой-то порядок вот существует для меня. Вот я люблю вот этот порядок, хотя сам не люблю его устанавливать, но порядок люблю. А от мамы, она у меня тоже человек творческий. Вот как у нас, допустим, я пришел, куртку снял, бросил, забыл, где я. Думаю о чем-то другом, пошел там что-то чай себе поставил, налил, кружку тут же беру вторую, наливаю вторую, потому что забыл про... Это все мелочь, это второстепенно, творчество впереди.
0: У меня
2: да,
0: муза,
2: у меня,
0: да? Тут,
2: да, меня осенило.
0: Творить.
2: Вот, наверное, вот такое. Просто недавно тоже с мамой виделись, я на нее смотрю, господи, ну это же я один.
0: Такие вы разные, я папа за вами за всеми ходил, прибирал эти ваши куртки, да?
2: А папа, да, вот распорядок дня, вот этот вот режим.
0: Ну здорово. Так, давайте почитаем, что нам написали.
1: Ирина пишет, не знаю, привычка ли это, но раньше мне мама говорила, что пока я маленькая, я буду слушать ее. Потом, пока я живу в ее квартире, я буду слушать ее. Потом, пока я не выйду замуж, буду слушать маму. А теперь говорит, пока я жива, вы будете слушать меня. Конечно, сейчас уже в шутку, но я теперь так же говорю своим сыновьям. Спасибо большое мамочке за все, что она делала и продолжает делать для нас.
0: Это передалось. Это правда. Классно. Ну что, внимательно посмотри, повспоминай и вспомни, какую привычку ты перенял от родителей. Одну, может быть, две, может быть, несколько. Пиши нам в утреннюю гимнастику, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, мессенджер Макс, там же наш канал, и пиши в группу ВК, там уже посты появляются, читаем, заодно и сообщение, по традиции вручим отличный приз. Все, всем доброе утро!

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобиле «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
0: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
1: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев, также Норильск до переезда проезжий, Березовский тракт от Трудовой до Барьерной. Много машин на Московской, это Объездной до Волгоградской. На Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромной переулка и на Донбасской Бибеля от Никольского переулка до улицы Таватуйская.
1: 102.5 Jam FM.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Ну что, всем доброе утро и всех-всех-всех приглашаем к нам в гости в утреннюю джимнастику. Да-да, это можно сделать прямо сейчас с помощью нашего мессенджера Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Если хочешь поиграть в мальчики и девочки, это самое то. А что мы сегодня разыграем? Разыграем мы сегодня прекрасный приз. Итак, открываем.
1: Давай.
0: Я его уже хочу.
1: Я тоже.
0: Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джо.
1: Очень так классно. Я, кстати, недавно попробовала пиццу с трюфельным каким-то соусом. Это было так вкусно. Такой грибной, но специфический.
0: Мне нравится. Вот я ел с жульеном. Мне тоже очень понравилось. Там тоже грибы, вот этот сырок. Так все это было много. Ой. Начинки, когда классно.
1: А сырная корочка. Когда...
0: Так, ладно, давай скажем, что нужно сделать, чтобы попасть и побороться, попасть к нам и побороться за приз.
1: Ну, слушай, нужно что сделать? Нужно отправить любой смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, номер для твоих смайликов. И в игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Тогда игрушка точно состоится и будет интересной.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Дефицит бюджета России превысил 6 триллионов рублей за первое полугодие. По предварительной оценке Минфина, это 2,8% ВВП. Высокие значения размера дефицита главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов, пояснили в ведомстве. Также в министерстве отметили, что нефтегазовые доходы страны с начала этого года сократились из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды. Жители Свердловской области пугают новыми фейками о работе органов власти. Как сообщает Свердловский пул, в сети выявили попытку вброса информации о якобы экстренных учениях, которые проводят для всех уровней чиновников из-за угроз атак беспилотников. Публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и утверждениями о фактах, которые не имеют официального подтверждения, сообщили в Департаменте информполитики. Там также напомнили об ответственности за пересылку фейков в соцсетях и мессенджерах. Торговая платформа Китая будет продвигать свердловские бренды. Соглашение стало итогом ювелирного форума «Тонкие грани», который прошел в Екатеринбурге в июле. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пилечев, и представитель Хэйлунцзянской комплексной торговой платформы. Точка продаж свердловских товаров появится в российской галерее в Харбине. На форуме «Тонкие грани» представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с 8 российскими брендами ювелирных украшений. Спрос на туры в Китае остается высоким, несмотря на тайфун «Долфин». Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии, добавив, что отказов от поездок на фоне природного катаклизма нет. Как пишет РИА Новости, тайфун «Долфин» привел к проливным дождям в Пекине и при остановке транспортного сообщения в Шанхае. Туроператоры и китайские партнеры предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов и решения возникающих проблем, которые связаны с непогодой, добавили в РСТ. Корона Солнца будет видна во время затмения 12 августа. Как рассказали агентству ТАСС в московском планетарии, корона вспыхнет как лучистый ореол вокруг полностью закрытого Луной диска Солнца. Полная фаза будет видна в России только на полуострове Таймыр, а также в Восточной Гренландии, Исландии и Испании. Частные фазы затмения будут видны на севере и северо-западе России, на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в экваторе. Трех океанов. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Солнечно за окном, плюс 18 градусов на нашем термометре. Синоптики нам пообещали переменную облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
1: Джем ФМ.

0: 9:08 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки» прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». За этот вкусный приз поборются Алексей, он из Екатеринбурга, работает оператором ЧПУ. Сегодня на выходном. ЧПУ — это станки с числовым программным управлением. Алексей,
1: ничего
0: все верно?
1: Ничего себе.
2: Все верно, да.
0: Ну, сложно станок настраивать? Расскажи, Леш.
2: Да, ну поначалу, да, конечно, сложно было, но так. с опытом полегче становится.
0: Понятно, то есть сейчас ты как орешки их щелкаешь, раз, легко настроить под любую задачу.
1: За 15 минут.
0: Да, кстати, сколько времени уходит для того, чтобы там настроить станок? Или по-разному?
2: Ну, а по-разному, детали зависит. Если не сильно сложно, то побыстрее.
0: А хотя бы там рамки, не знаю, 5 минут побыстрее или там полдня побыстрее? Не понимаю.
2: Да нет, ну все равно даже на простую деталь там от получаса до часа. Угу.
1: Ничего себе.
0: Серьезная работа?
1: Вообще.
0: Алексей, а ты работаешь, тебе дают какой-то чертеж или там схему, как, ну, то есть, или как вот это все происходит вообще?
1: График
0: общение со станком, да.
2: Ну, конечно, да, чертеж, согласно нему. Надо выполнять детали.
0: А, вот то есть есть чертеж, и ты по нему там даешь ему так, здесь столько-то пройти, здесь туда, здесь повернуть,
2: да, наверное, направо. Да, да.
0: Леш, ты просто вообще фантастика.
1: Это
0: надо
1: крутое.
0: Быть таким внимательным человеком.
1: Что-то на техническом.
0: Я бы никогда не смог сделать.
1: Я
0: никогда. Спасибо, Леш, играешь ты с Аленой. Алена у нас из Екатеринбурга, работает юристом, сейчас уже на работе. Ален, привет.
3: Привет.
0: Ну, рассказывай, как там, как юристы поживают? Хорошо ли тебе на работе? Нравится ли тебе работа?
3: Очень. Работанька любимая, очень нравится.
0: Работанька. Класс. А у тебя какие там, уголовные или гражданские дела? Что там у тебя вообще?
3: Я не адвокат, я юрист. Так. Работаю в компании, занимающейся нерудными материалами. Поставка, добыча,
0: ага.
3: Щебень.
1: Ты защищаешь интересы компании?
3: А?
1: Защищаешь интересы компании, получается, правильно?
3: Ну, типа того.
0: Угу. То есть идет к тебе начальник и говорит: Алена, помогай,
1: спасай.
0: У нас проблема. Алена, у нас вот тут вопросик. И Алена пишет там какие-то претензии, или как это там называется, да? Документы, и все, с этим все в суд, и там уже вперед.
3: Давай. Ну, до суда стараемся не доводить, но суть верна, да.
0: Хорошо, Алена, молодец. Вот
1: решает все, как, вопросики.
0: Да, решает вопросы без судов.
1: Да,
0: все можно решить полюбовно, если имеешь дело с профессионалом. С таким,
1: Аленой.
0: Как Аленой. Mm-hmm. Хорошо. Так, ну что, давайте сейчас к нашим играм вернемся. К нашим слушаниям, я хотел сказать.
1: Ну,
0: к нашим
1: почти,
0: вопросам.
1: Да.
0: Слушаем правила игры.
1: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для девчонок, я для парней. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз вкусный.
0: Поехали! Алексей, начинаем с тебя. Первый вопрос, слушай.
1: Микроблейдинг – это техника оформления бровей или техника маникюра?
2: Пусть будет бровей.
1: Абсолютно верно, техника оформления бровей.
0: Так, будем знать. Алена, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, в Екатеринбурге выпускали когда-нибудь трамваи или нет?
3: Нет.
0: Выпускали, на самом деле. Трамвай на Уралтрансмаше с 97 года выпускали. Назывался трамвай «Спектр-1». Аббревиатура расшифровывалась как «Совместное производство екатеринбургских трамваев».
1: Ой, звучит гордо.
0: Да, пока у нас счет 1-0 в пользу мальчиков. Алексей, вопрос номер 2 для тебя.
1: Коллар – это колье или браслет?
2: Колье.
1: Абсолютно верно. Это колье в несколько рядов.
0: Мальчики разбираются в украшениях. Ален, вопрос для тебя. Надо отвечать. От какого итальянского словосочетания произошел шахматный термин «гамбит»? Щелкнуть по носу или подставить подножку?
3: Подставить подножку.
0: Да, абсолютно верно. Умничка. 2-1. Леша, теперь тебе нужно отвечать.
1: В каком из этих фильмов снималась сегодняшняя именинница, актриса и модель Кара Делевинь? «Бумажные города» или «Стеклянный замок»?
2: «Стеклянный замок»?
1: Нет, «Бумажные города».
0: Алена, появился шанс догнать мальчиков. Скажи, пожалуйста, какая мышца в теле человека самая крупная? Ягодичная или дельтовидная?
3: Дельтовидная.
0: Нет, ошиблась ты. Ягодичная.
1: Даже все.
0: Ну, в любом случае, Алена, спасибо тебе, что была с нами, за настроение, за смех твой. Ну и ждем от тебя новых смайликов, поиграем в следующий раз, хорошо?
3: Спасибо.
0: Все, отлично.
3: Всем хорошего
0: дня. Спасибо огромное. Беги на свою работу. Как ты? Работа-работенька?
1: Работенька.
0: Работенька любимая. Так
3: работенька.
0: Так это мило. Ну, Алексея поздравляем с победой.
2: Ура.
0: Леш, ты молодец, хорошо поиграл, сейчас хорошо подкрепиться можно. Получаешь сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
7: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Джем ФМ.
11: Где пробки?
12: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Бебель от Пехотинцев до Таватуйска, и также Амундсена от Бардина до Объездной. ЕКАТ от моста через железную дорогу до 13 километра. Много машин на базовом переулке от станции Пионерская до Кольцовского тракта. На Турбинной от проспекта Космонавтов до улицы Учителей. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
0: Реклама.
14: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Всем доброе утро, с вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик, мы утренняя джемнастика. Сегодня обсуждаем классную тему привычки твоих родителей, которые ты перенял, которыми ты пользуешься, которые тебе помогают. Почитаем, что пришло.
1: Светлана пишет: от папы я переняла привычку копить деньги, а от мамы... легко тратить их. Накопила, потратила на что-то глобальное, а потом снова коплю.
2: Идеальный вариант.
0: Ой, слушай, здорово. От папы копить, от мамы тратить.
1: Нет, хорошо, что ты, когда умеешь не только тратить.
2: Но еще и копить.
0: Это правда, кстати. Дар копить — это какой-то особенный, потому что вот у меня супруга классно умеет копить. У меня вообще не получается.
2: Вот тоже.
0: И дети переняли от меня эту привычку.
2: Тратить
0: все. У них ничего.
1: Надо учить их копить.
0: Так вот, надо маме как-то их научить, потому что то, что касается у меня, не работает. Степан написал прям все по пунктикам. Просыпаться в 6 утра — это привычка, которую я перенял от родителей. Класть на то же место вещь, которую взял. Кстати, очень важный пункт.
1: Хороший
0: терпеть
1: пункт.
0: Не могу людей, которые берут, а потом непонятно, где еще ходишь, ищешь.
2: Это вот я такой.
0: Ты не кладешь на место.
2: Я вообще все.
0: Ужасно.
2: Я в своем мире.
0: Да. Доброта. Какое хорошее качество.
1: Да.
0: Доброта.
1: Ой, прекрасно.
0: И всегда говорит здравствуйте и спасибо даже людям, которые неприятны. Вы понимаешь? Даже
1: ой,
0: неприятно,
1: слушай,
0: все равно
1: хорошее...
0: здравствуйте, спасибо.
1: Потому что они могут через время стать приятны. Такое
0: ну, вообще, на самом деле, сложно. Вдруг человек просто, не знаю, его машина облила грязью.
1: Да.
0: И он случайно совершенно... Да вообще, людей плохих нет. Это по практике. И даже плохому человеку, если скажешь спасибо и здравствуйте...
1: Да ничего страшного.
0: Он, мне кажется, станет чуть-чуть добрее.
1: Чуть-чуть.
0: Добрее. Ну что, классно, здорово. Принимаем от тебя сообщение сегодня в нашу тему утра. Какие привычки ты перенял от родителей? Пиши нам в наш мессенджер Макс плюс 7-932-020-1025. Ну и, конечно, там же находится наш канал, кстати. И можно в группу ВК писать, где тебе удобнее. Все сообщения к нам попадают. Все читаем. За одно из сообщений вручим отличный приз.

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Далее утренние гимнастики, яркие заголовки. Ну, конечно, хочется узнать, о чем они будут, Рит.
1: На въездах в Екатеринбург установят новые стелы.
0: Здорово.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобиле «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
4: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал «Никольский».
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
0: Половина десятого в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов, а на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: В Екатеринбурге установят новые стелы на въездах в город.
0: То сейчас, все, как сериал там «Счастливы вместе» же, да, по-моему, был, начинался с этой стелы.
1: Да.
0: Знаменитый. Сейчас ее уже не будет, получается,
8: другую
0: на въезде.
8: Другую поставят.
1: Нет, просто все усовершенствуют, поблагородят, все будет очень красивое. Стела с названием города и его званием, город трудовой доблести, появится со стороны Челябинска по трассе М5 «Урал». Буквы со светодиодной лентой размером около метра изготовят из металла. Кроме самих стел обновят и территорию вокруг них. Здесь будет парковочка, пешеходные зоны с тротуарной плиточкой, скамейки, урны. В общем, все очень благородно, красиво. Можно пофоткаться, можно перекусить, можно передохнуть немножечко. Также рядом со стелой озеленят территорию и высадят более 10 деревьев.
0: Вот это здорово. Мне нравятся такие новости, когда что-то в городе у нас появляется красивое. Это, представляешь, вот
1: ты
0: едешь в город, да, визитная карточка, и тебя сразу подсветка где-нибудь. Ночь, наверное, красиво будет, да?
1: Ну и да, и скамеечка, место. Посидел, мороженку можно поесть. Зимой просто там, не
0: фоточку,
1: знаю, вышел,
0: фоточку.
1: Да.
0: Ну все же делают фотографии с городами, которые проезжают. То есть на въезде в город пришел, или просто табличка, да, висит там, Екатеринбург.
1: Даже не заметил, бывает.
0: Или тут у тебя целое тут произведение искусства.
1: Со стороны Перми на трассе Пермь-Екатеринбург тоже появятся новые объекты. Там установят новую въездную стелу с надписями «Екатеринбург» и также «Город трудовой доблести». Буквы установят на гранитную глыбу и также оборудуют парковочку, пешеходную зону, ну все там озеленят, все тоже будет очень красиво.
0: Ну, как раз пермская стела, ну, вот этот раз на Московский,
8: да,
0: это вот как раз она была в фильме, да?
8: Вот, да, «Счастливы вместе». Из кадра там, да, вот он попадал туда.
1: Ну, в общем, все усовершенствует, будет очень красиво. Мне кажется, это вообще классная история.
0: Здорово.
1: Ведь еще вот эти стелы, они все равно, да, так желтеют, ну, какие-то такие невзрачные, нужно обязательно за ними ухаживать.
0: Это как лицо, то есть визитная карточка, вот ты город можешь даже не знать, проездом проезжаешь, но ты все равно первое, что видишь, это стелу, как тебя встречают. Если тебя встречают красиво, чисто, радостно, с подсветкой, современно, то и сразу впечатление уже такое, да?
1: Да.
0: Здорово, прекрасно.
1: Больше классных фоток.
0: Да. И надо обязательно съездить туда сфоткаться.
1: Да, самим.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Любимое дело салоны» и «Любимая кухня». За окном плюс 18 градусов на термометре. Синоптики нам обещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Реже и в Краснотуренске сейчас плюс 17 градусов, в Ревде плюс 16.
2: Реклама.
9: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
10: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
9: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
11: Акция действует до конца августа этого года.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Так, сейчас расскажем, что же ждет каждый знак зодиака. Сегодня у нас 12 августа, начнем с овнов.
1: Овен, сохраняй спокойствие и не принимай поспешных решений.
2: Телец, устоять перед чьим-то обаянием сегодня будет непросто.
1: Близнецы, будь готов к тому, что не все сложится идеально.
0: Рак, прояви желание окружить заботой тех, кто тебе дорог.
1: Лев, отнесись ответственно к своим словам и обязательствам.
2: Дева, есть шанс найти решение вопроса, который давно не дает тебе покоя.
1: Весы, путь к цели окажется непростым, но результат оправдает усилия.
0: Скорпион, не изменяй своим убеждениям, даже если обстоятельства будут складываться иначе.
1: Стрелец, все, что связано с учебой и получением новых знаний, будет складываться удачно.
2: Козерог, подходящий момент, чтобы продумать планы на будущее.
1: Водолей, если есть возможность, посвяти день дому, отдыху и близким.
0: Рыбы, цени то, что уже есть в твоей жизни.

0: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.gb.ru.
2: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатора, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
3: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ». Где пробки?
6: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Волгоградская от Хасановской до Чкалова, также Куйбышева от Хохрякова до Московской, Турбинная от проспекта Космонавт до улицы Учителей. Много машин на базовом переулке станции Пионерская до Кольцовского тракта, на Икаде от 16 километра до 13 и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
4: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Всем доброе утро. 12 августа на календаре, среда. Сегодня мы обсуждаем тему, какие привычки ты перенял от родителей. Довольно много сообщений нам пришло, и что нравится мне, все эти хорошие перенимают.
1: Все доброе,
0: молодцы.
1: Да, молодцы.
0: Почитаем.
1: Ирина пишет: от любимой мамы я, наверное, переняла помогать всем, кому хуже, чем мне самой. Угу. Не материально, конечно, а хотя бы морально. Читать нотации детям, может, иногда и поворчать. От отца переняла жесткость, может, даже иногда грубость, но стараюсь преподносить это в какой-то юморной форме. От дедушки своего переняла умение все понемногу уметь. Угу. Немножко играть на музыкальных

0: Люди. Света написала: «Доброе утро, город и любимое радио. Хороших привычек много. Мы, дети, получили от своих родителей, но главное, как я считаю, простые и банальные. Запоминайте, простые и банальные. Главное.
1: Ну-ка.
0: На ночь кухонный стол должен быть чистым».
2: Угу. Ой, идеальный, я считаю.
0: Запомнили?
2: Да.
0: А постель с утра, куда бы ты ни шел, как бы ты ни торопился, должна быть...
2: Заправленной.
1: У меня почти так же. У меня только крошки...
0: Только наоборот?
2: Да, только не
1: крошки со стола в незаправленной постели утром.
0: То есть, ой, страшно. Вообще все не так.
1: Да.
0: Ну, насчет стола тоже не помню. Как-то я не обращал внимания даже. Я не знал, что есть такая вот вещь.
2: А ведь мы что-то перенимаем, даже сами того не подразумевая.
0: А как мы все равно копируем сначала поведение родителей, потом, соответственно, их привычки. Ну и это же здорово на самом деле.
2: Да, абсолютно.
0: Нас копируют. Нас какие-то привычки берут. У меня вот, например, старшая дочь, мама говорит все время, она в тебя пошла, она вот тоже праздники проводит уже, какие-то мероприятия ведет.
2: Тоже все развлекает, веселит.
0: Да, то есть она, это говорит, от тебя она все переняла.
2: Ну, это неплохо.
0: Очень даже неплохо, да. Я считаю. Так, Вера написала: «Доброе утро, джемовцы. От мамы переняла аккуратность. Люблю, когда дома порядок, все на своих местах, чистое лежит, висит, тогда отдыхаю душой, но без фанатизма. От папы выполняет запланированное на день, опаздывать никуда, особенно встречу с кем-то». Ой, это хорошее, кстати, качество. Я, наверное, тоже хочу сказать, что от мамы я принял вот эту пунктуальность. Терпеть не могу, ну ладно, еще девочки, ну и то не намного. А когда парни опаздывают, ну договорился, а человек просто взял и не пришел. Причем не позвонил. Я если опаздываю или там, я 100 раз позвоню,
2: да,
0: напишу, скажу, задерживайся, там встаю в пробке или еще что-то, перенесем и так далее. А вот, ну да. В общем, вот такие у нас привычки от родителей. А какие привычки ты перенял от родителей? Успевай нам написать в мессенджер Макс плюс 7 932 020 1025, там же находится наш канал, либо в группа ВК. Пиши, где тебе удобнее, все равно все попадает к нам. Все читаем, и совсем скоро уже за одно из сообщений вручим крутой приз на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает Коммерсант, 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзувская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета.ру напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные платформы Superjob. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Октранс». Официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». За окном уже плюс 20 градусов на термометре. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет западный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов.
0: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы Джем-ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Джем-ФМ. 102.5. Джем-ФМ.

0: 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Подводим итоги темы утром. Разыграем пару билетов на спектакль-концерт «Мюзик Холл» категории 12+. Но обсуждали мы сегодня с вами замечательную, классную, великолепную тему. Какие привычки ты перенял от родителей? Ну, поняли, что вы перенимаете много всего интересного.
1: И много всего хорошего. Вот
0: почитаем.
1: Наташа, например, написала: «Я переняла от мамы самое главное, на мой взгляд, любить себя, любить и беречь своих родных, создавать уют вокруг себя и радоваться простым вещам. Я воспитываю своих детей в тепле и заботе. Они не видят грубости и знают, что такое, когда тебя любят и берегут».
0: Хорошо.
1: Да, по-доброму так.
0: Катя написала: «У меня бабушка педагог, мама педагог, и я тоже педагог. Поэтому от мамы я переняла привычку уважения, терпения и любви. Ну и не употреблять нецензурные слова. Если уж ругаться, то культурно». Это, мне кажется, вообще высший класс. Культурно.
1: Ой, это высший пилотаж.
0: Да. Кать, ну ты прям умничка. Хочется даже немножко с тобой поругаться.
1: Хочется немножко с тобой обменяться опытом.
0: Это правда.
1: Оля пишет: «Меня мама приучила дарить подарки не только на праздники. Идешь или едешь в гости, обязательно подари что-нибудь хозяевам. Хотя бы шоколадку. И еще у меня привычка от мамы делать запасы. Крупы, макароны, тушенка в кладовке, конечно же, соль, мука и спички. Так что апокалипсис нам не страшен».
0: А вот что касается заготовок, я не знаю, от кого ты взял, маму что-то не припомню. Наверное, от бабушки даже, потому что у нее был чулан, я помню, туда заходишь, и там все эти банки стоят, там какие-то консервы, веники, там чулки вот эти с луком, какая-то там картошка. Ну, в общем, там действительно, и мне так всегда там нравилось, там заходишь, там всегда что-то вкусненькое.
1: Много всего.
0: Интересненькое.
1: У меня, кстати, есть тоже такая привычка от мамы — покупать всегда больше, чем нужно, чтобы точно наверняка хватило всем. Ну, например, знаешь, там день рождения, то есть максимально накрыть поляну, чтобы никого, да, не обделить ни в чем.
0: Ну, у нас тоже всегда запасик стоит на таких вещей, которые там крупы, там тушенки, которые не из-за того, что даже нужно, а просто удобно так. Когда у тебя есть, тебе не надо бегать, то постоянно сахар надо.
1: Не переживать не надо.
0: А тут купил, у тебя все это есть, то просто нормально. Смотришь в складик, добавляешь, потихонечку подвозишь. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Ирины. Доброе утро, Джим ФМ. От любимой мамы я, наверное, переняла опыт помогать всем, кому хуже, чем мне самой. Нематериальное, конечно, хотя и материально тоже. Читать нотации детям, может иногда и поворчать. От отца переняла жесткость, может даже грубость иногда. Ну, бывает ситуация, да. Но стараюсь преподносить это в какой-то юморной форме. От дедушки своего переняла умение всего понемногу. Немного играть на музыкальных инструментах, немного играть в шахматы, в шашки, немного отгадывать кроссворды, рисовать, красиво писать. То есть такой все по
1: прикольно,
0: чуть-чуть.
1: Прикольно, да?
0: Да,
1: наборчик хороший.
0: Да, все родственники говорят, что я очень похожа своим поведением на деда. От бабушки игры в карты, особенно раскладывать пасьянсы. От тетушки любовь к фильмам и актерам. Она всю жизнь собирала фотографии знаменитых актеров и книги о советском кино.
1: Классно.
0: Мы поняли, что нас удивил даже тот факт, что Ирина помнит от кого что.
1: Да.
0: То есть это не какой-то один человек. Она-то прям разложила от этого, от этого, от этого, от этого, от этого, от этого. И в итоге, Ирина, у тебя стрик букет прекрасный получился, всего понемножку. Тут я папа немножко, да? Тут немножко бабушка.
1: Дедушка.
0: Дедушка.
1: Даже от тети что-то.
0: Да,
1: взяла.
0: Прекрасно. Ирина, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Это пара билетов на спектакль-концерт «Мюзик Холл».

0: 10 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Далее в утренний джим Настики яркие заголовки. Рита, что нашла?
1: Во Франции прошли соревнования по поросячьему визгу среди людей.
0: Да что ж такое-то, а?
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регина» с Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобиле «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинес».
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
3: 235-0905.
6: Jam FM.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус прямо сейчас на Jam FM. Яркие заголовки.
1: Вы когда-нибудь участвовали в каких-нибудь необычных соревнованиях? Ну, в смешных костюмах, ну, что-нибудь такое шуточное, знаете?
0: Я тебе скажу, это жизнь наша. Мы каждый день.
7: У нас постоянно.
0: Что ни день, то какая-то соревнование в необычных костюмах.
1: В общем, турнир по имитации поросячьего визга провели во Франции. Чемпионат собрал около 4000 зрителей, примерно в 4 раза больше населения деревни, в которой это все проходило.
0: Деревни.
1: Участники по очереди имитировали звуки, издаваемые свинками. Судьи оценивали артистизм, технику, правдоподобность визга, что очень важно, ну и, конечно, костюмы. Местный фермер стал 10-кратным чемпионом. Он получил кубок и 500 евро.
0: Он, наверное, организатор всего этого мероприятия.
1: Не знаю. Может быть, спонсор.
0: У меня больше вопрос к судьям. Кто сидел в жюри?
1: Что?
7: Артистизм.
0: С пятачком-то были хотя бы там
7: правдоподобность.
1: А, ты имеешь в виду, были настоящие?
0: Должны быть оценивать поросята? Кто там еще должен сидеть?
1: Также в рамках фестиваля прошел чемпионат по поеданию национальной колбасы. Тоже неплохо, согласиться.
0: Вот это конкурс хороший.
1: Жить колбасу есть на время. Соревнования по метанию плюшевых поросят. Поросячьи бега. С настоящими уже. Как-то они там бегали.
0: А, поросята бегали.
1: Ну да, запускай поросенка.
0: Первый, второй, третий.
1: Кто у тебя прибежит первым. Ну, скачки, но тут только поросята скачут. Конкурсы по нарезке колбасы. Ага. И по взвешиванию ветчины. Ну, я не знаю, что там по взвешиванию ветчины
0: было. Ну, ты сейчас просто описала корпоратив на каком-нибудь мясокомбинате. Мне кажется... Почему нет?
1: Ну, кстати!
0: Можно устроить.
1: Палыч, ты это запатентуй?
7: Поросячий визг, да, это...
0: Ну, поросячий визг, мне кажется, это топчик.
7: Это любой корпоратив.
0: Я удивляюсь, почему там мужчина победил. Мне казалось, что всегда это как бы прерогатива женщин.
1: Не знаю, ну, старался, тренировался, значит.
0: Как такой капитальный.
1: Ну, он, кстати, с пятачком в костюме, и было видно, как он старается.
0: Ну что, прекрасно, когда люди развлекаются.
1: Как могут.
7: Это были яркие заголовки на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Торговый комплекс Докер». Сейчас за окном плюс 21 градус. Синоптики пообещали нам переменную облачность преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске, Полесском и Вазбесте сейчас плюс 19 градусов, в Туринске плюс 21.
6: Реклама.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 10:51 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Новость, сенсация. В России, нашли метод выращивания зубов в замену утерянных.
1: Ой, наконец-то! Я ждала этого вообще не знаю сколько.
2: В смысле, выращивают где-то их?
0: Да, ну то есть ставить зуб дорого же.
2: В оранжерее.
0: Они, ну, наши ученые. Причем никто не мог это все делать. Наши российские ученые.
1: Молодцы.
0: Взяли. Знаешь, как это все делается? Когда ты маленькая, у тебя молочные зубы, тебе их, ну, вырывают или там они выпадают. Ты из этих зубов они достают какие-то клеточки.
2: ДНК какой-нибудь.
0: Да, и вот благодаря этому они потом могут вырастить, когда ты уже взрослый, из твоего же молочного зуба другой зубик и всадить, типа, пересадить туда его.
1: Так, стоп, а наша-то уже фея позабирала?
0: Ваши забрала, да.
2: Ну, наши все, да.
0: Нашим уже, да, поколение. Ну, хотя бы вот те, кто сейчас появляются, можно зубы не выбрасывать, собирать ходить.
1: Ой.
2: Так что все, не выбрасываем.
0: Сейчас никаких зубных фей.
1: Печку нельзя уже.
0: Зубы сдаем.
2: Храним, сдаем.
0: Ну, вообще, конечно, прекрасно. Представляешь, человек потом не будет вставные зубы.
1: Но это прогресс. Всегда свои.
0: Всегда. И наши придумали.
1: Никаких виниров.
0: Россия,
1: хорошо.
0: Молодцы.
1: И подешевле. Да. Кстати, сегодня день мочалки и геля для душа. Как вам такой праздник?
0: Это прекрасный праздник.
1: У вас какого цвета мочалка?
0: Ты не поверишь, фиолетовая.
2: У меня синяя.
1: У меня серенькая.
0: А у детей, по-моему, зеленый, желтый. У нас, короче, там такое. Они все такие яркие, веселенькие.
1: Ну, гель для душа — это тоже классно. Можно такой ароматный купить. Мне кажется, это хороший праздник.
0: У мужчин вообще, я считаю, что спасение — это когда три в одном.
1: А, так такое часто бывает.
0: Ну, просто у меня посмотришь, там такая линейка всяких, кондиционеры, там, души, там.
1: А вам на 23 февраля подарил и на 2 года.
0: Один пузыречек стоит.

0: Кого-то есть у меня
1: есть.
0: Знакомый есть. Тоже, да, сейчас, причем недавно он приобрел, у него коллекция огромная CD-дисков была, а сейчас он приобрел винил, и сейчас винил какой-то ренессанс переживает в старой молодости, и у них там этот все... Ну, это...
2: Красиво, винтажный звучок такой, интересный, эстетически очень классно.
0: Согласен. Ну что, привет и поздравления принимаем, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, встречаем Яну Ефимову со свежими историями, ну а в 17.00 ждем наше вечернее шоу «Джем» без правил Яны Ефимова и Миша Киселев. Всем отличной среды.
3: Алло.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Беспилотники атаковали минувшей ночью Кубань. В Новороссийске погиб 8-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще 8 человек пострадали. По данным властей Кубани, обломки беспилотников повредили 21 жилой дом, включая многоквартирники, а также 4 предприятия. Еще один человек погиб в поселке Волна Темрюкского района. Повреждены частные дома в Анапе и Геленджике. В госавтоинспекции Екатеринбурга пока не прокомментировали ДТП с участием Ламборгини на улице Отрадной. Все данные, которые вечером во вторник публиковали СМИ и телеграм-каналы, называют предварительными. В ДТП пострадал как минимум один человек. Мужчина – бывший спортсмен, участник спецоперации, куда ушел из-под следствия по делу о похищении человека. Также официально не заявлено, кто был за рулем Ламборгини. Автомобиль принадлежит сыну главы РМК Игоря Алтушкина, но за рулем – по некоторым данным, был не владелец суперкара. Стоимость разбитого автомобиля не менее 30 миллионов рублей. Свердловские спасатели сняли посты МЧС в Ирбите, которые работали в городе с начала паводка. По информации городских властей, вода продолжает отступать. Сейчас уровень реки Ница ниже 6,5 метров. Это на 2 метра ниже, чем в середине июля, когда в Ирбите фиксировали пик паводка. В городе продолжают устранять последствия наводнения. Всего на территории Свердловской области к началу этой недели подтопленными оставались более 890 приусадебных участков и 9 низководных мостов. Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизит количество происшествий на дорогах. Главным препятствием для изучения автодела в школах остаются затраты на предмет. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку, так ответили 46% участников исследования. Для многих подобный формат – осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку, 27% признают, что специально выбирают одиночные поездки, чтобы с кем-нибудь познакомиться, и 19% просто не могут найти компанию для отпуска. Главным городом для одиночного отдыха России они называют Сочи. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура днем плюс 21-23.
1: Реклама.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вот было время, помню, понедельник, например, а сегодня уже среда на календаре, экватор недели как-никак. Прямым курсом, не сбавляя оборотов, двигаемся с тобой к выходным, не так уж и далеко до них. Мари Краймбрери украсила наше утро, наш Jam FM. Удачного тебе старта и продолжения дня. Отличная музыка только в помощь. Послушаем в ближайшую 10-минутку на 105.2 ремикс легендарного хита «Englishman in New York». Повстречаемся с лучшей подругой Люси Чеботиной и звонки прямо сейчас на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Самые большие скопления транспорта на дорогах Екатеринбурга, по данным Яндекс.Карт, в настоящий момент наблюдаются на ИКАДе от реки Березовка до Высоцкого и от 19-го километра до моста через железную дорогу, на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на проспекте Космонавтов от Артинской до Челюскинцев.
1: Реклама.
7: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Детские писатели приедут на книжный фестиваль «Красная строка». Многими любимый фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. В этом году мероприятие состоится на Октябрьской площади. Обычно в рамках события для гостей открывают несколько локаций, не обделяя вниманием и самых маленьких екатеринбуржцев. Так, на площадке под названием «Маленькая страна» состоится множество активностей для детей. Организаторы поделились. Цитирую. Название площадки напоминает, у каждого есть своя маленькая страна. Пространство фантазии, открытий и историй, куда дети пока свободно путешествуют, а взрослые иногда забывают дорогу. Как пишет Global City, в течение 3 дней в локации будут проходить встречи с детскими писателями. Уже 21 августа Светлана Лаврова выступит с презентацией книги «Обезьяны с 5 А», а Юлия Кузнецова прочитает лекцию «Как полюбить чтение». Экватором праздника станет личная встреча с писательницей Анастасией Орловой и автором серии книг от Ани Гроттер. Также в рамках фестиваля некоторые писатели представят премьеры своим читателям. Отмечу, что фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в 4-й раз. И я уверена, что, как всегда, пройдет очень феерично. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». В Екатеринбурге в течение дня переменная облачность, ожидается без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура днем 21-23 градуса.
0: Реклама.
12: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
13: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
12: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает Коммерсант, 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзуфская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета.ру напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные платформы Superjob. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер G-Tour, автоцентр «Глазурит». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура днем плюс 21-23.
3: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

Хоть солнце августовское сегодня временами и будет прятаться от нас где-то за облаками, но довольно тепло будет, что прекрасно, безусловно, можно констатировать. Лето в Екатеринбурге все еще продолжается. Бурито на JamFM с песней, от которой, уверен, тебе стало тоже немного теплее. Приятнейшего тебе дня с разного рода радостями, чудесной музыкой. Скоро здесь мы услышим Юлию Савичеву, а One Republic уже сейчас на JamFM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобиле «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: Джем ФМ.
1: Я слушаю Джем ФМ.
0: Джем ФМ.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эра-Дент» за мировые стандарты.
1: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: Автономная канализация «Урал». Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
5: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Дженнифер Энистон и Брэд Питт тайно проводят время вместе. Голливудские актеры возобновили свое общение. Такой прекрасной новостью фанатов обрадовали инсайдеры. Как оказалось, бывшие уже давненько наслаждаются обществом друг друга. По данным Супер, Питт регулярно навещал Энистон на съемках сериала «Утреннее шоу». Его привозили прямо к ее трейлеру, где они вдвоем обедали. Визиты случались как минимум раз в неделю. Кроме того, бывшие супруги встречались и в доме актрисы. Многие считают, что звезды сблизились после встречи на одной из церемоний. Она проходила 6 лет назад. Тогда Дженнифер и Брэд обменялись контактами. Брэд написал Энистон первый. Отмечу, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон шокировали публику своим разводом в 2005 году. Так хочется верить, чтобы эти двое все-таки были вместе. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В Екатеринбурге в течение дня переменная облачность, ожидается без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура днем 21-23 градуса.
0: Реклама.
12: Строим новое!
13: Ремонтируем любимое!
12: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
7: Jam FM.
6: 102.5.
7: Jam FM.
0: Jam FM.
6: Твое хорошее настроение.
14: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил во вторник на совещании вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Дефицит бензина в регионах, напомню, наблюдается с конца мая. Холодная вода в дома жителей Екатеринбурга подается уже в полном объеме. Об этом мэр Алексей Орлов доложил губернатору Денису Паслеру на совещании в правительстве Свердловской области. Глава Екатеринбурга добавил, что восстановительные работы на западной фильтровальной станции будут продолжены до улучшения качества исходной воды. Отсутствие горячего водоснабжения в нескольких районах Алексей Орлов объяснил прекращением подачи холодной воды на ТЭЦ. Завтра должны возобновить работу Гурзуфская и Свердловская ТЭЦ, а чуть позже в систему подключат и Новосвердловскую. На реставрацию окружного дома офицеров в Екатеринбурге выделят деньги благотворители. Работы по восстановлению здания уже стартовали, об этом пишет «Деловой квартал». Стоимость работ оценили в 17,5 миллионов. Предстоит сначала снять поврежденную штукатурку, покрытие парапета, кровлю, а также разобрать котельную. Восстановительные работы начнутся только после полной расчистки всех ветхих участков. Сроки этих работ не уточняются. Здание АДО строили в период с 1932 по 1941 годы. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнять в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Газета.ру напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Мужчины чаще женщин увольняются с новой работы на испытательном сроке. По данным исследования, в первые же месяцы с нового рабочего места по собственному желанию уходили больше 20% россиян. Среди причин этой ситуации респонденты называли более высокую нагрузку по сравнению с собеседованием, плохие условия труда и даже конфликты с руководством. Мужчины чаще женщин прекращали работу в испытательный период. Самостоятельно увольнялись 23% мужчин против 19% женщин. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Суперджоп». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24.
5: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
5: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Это очень замечательно, не правда ли, когда хороший микроклимат внутри тебя, солнечно, ясно на душе. И причина этому, в общем-то, не важна, но если уж это любовь, то дело особенное. Иракли на GMFM. Гармонии тебе и в делах, и в отношениях, успешнейшего дня. Сергей Лазарев появится тут через пару-тройку минут, а прямо сейчас елка с одной из своих светлых песен «Нарисуй мне небо» на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Самые серьезные пробки в Екатеринбурге, по данным Яндекс.Карт, сейчас на ИКАДе от 19 до 16 километра на объездной дороге от Московской до Мунсена на проспекте Космонавтов от дома номер 87 до Ломоносова.
1: Реклама.
9: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: Что

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
1: ИП Толтай Сергей Юрьевич. ОГР НИП 318-665-8308-48.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на «Джем-ФМ».
12: Привет! В особняк Ким Кардашьян проник грабитель. В минувшие выходные в шикарный дом зарубежной звезды проник преступник. Полиция задержала мужчину, который, по их подозрению, взломал двери особняка и пытался угнать элитный автомобиль. К счастью, самой Ким и ее деток в это время дома не было. Как пишет Супер, подозреваемому 27 лет. Он вынес из дома некоторые вещи и попытался скрыться на машине. Полицию вызвал охранник. На место приехали шерифы и окружили особняк. Они задержали нарушителя. Новость о взломе сама Ким пока что никак не комментировала. Но, как сообщают инсайдеры, это далеко не первый подобный случай в этом районе. До этого многие соседи модели жаловались на подобное. Отмечу, что личность грабителя пока что не раскрывается. Да уж, как же хорошо, что Ким все-таки не было в это время дома. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
13: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». Завтра, в четверг, 13 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов.
0: Реклама.
14: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
15: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
14: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
16: Акция действует до конца августа этого года.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик. Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Идею усложнить ЕГЭ прокомментировали в Рособорнадзоре. В ведомстве заявили, что целенаправленно отказались от усложнения задания единых госэкзаменов. Содержание материалов строго соответствует образовательным стандартам и школьной программе, приводит цитату РИА Новости. В Рособорнадзоре также напомнили, что ЕГЭ служит двум целям – проведению итоговой аттестации, а также дифференциации абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения. О необходимости усложнить ЕГЭ накануне заявил экс-министр образования Андрей Фурсенко. Жители Екатеринбурга не будут платить за водоснабжение в период его отключения. Это подтвердил на пресс-подходе глава города Алексей Орлов. Ранее о необходимости провести перерасчет заявлял и губернатор Денис Паслер. Речь идет о потребителях, которые получают коммунальные начисления по нормативу, а не по индивидуальным приборам учета. Напомню, основная часть отключений холодного водоснабжения и горячей воды пришлась в Екатеринбурге на выходные 8 и 9 августа. На Урал стали привозить больше чая. Импорт в регионы Уральского федерального округа в первом полугодии вырос в 2 раза. С января по июль поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94% ввезенного товара – это черный чай. Только 4% импорта остается за зеленым чаем и до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками являются Вьетнам, Казахстан, а также Индия и Кения, пишет «Новый день». Общественники предложили вернуть в школы обучение автоделу. Это позволит желающим получить водительские права вместе с аттестатом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на инициативу. Как заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, системное обучение вождению может повысить транспортную грамотность молодежи и снизит количество происшествий на дорогах. Главным препятствием для изучения автодела в школах остаются затраты на предмет. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку, так ответили 46% участников исследования. Для многих подобный формат – осознанный выбор, пишет газета.ру. Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку, 27% признают, что специально выбирают одиночные поездки, чтобы с кем-нибудь познакомиться, и 19% просто не могут найти компанию для отпуска. Главным городом для одиночного отдыха России сияне называют Сочи. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры, сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24.
0: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» – управляй будущим.

Все точно будет у нас с тобой здесь на 105.2, так же, как и всегда, энергично и позитивно вместе с любимой музыкой Анжелика Варум на Jam FM. С исключительно хорошим настроением продолжаем наш день. Ждет нас наиприятнейшая встреча с Викой Дайнеко. А прямо сейчас дуэт Avalon Rockstan Vertigo на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобиле «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
3: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-51, Екатеринбург.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
2: 235-0905.
0: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Алена Водонаева раскритиковала свадебный танец Клавы Коки для ее мужа. В своих соцсетях блогерша с иронией прокомментировала танец Клавы Коки на свадьбе с Димой Масленниковым. Телеведущая сравнила певицу с героиней популярного сериала и в шуточной манере описала ее движение во время исполнения песни для жениха. Водонаева прокомментировала. Она представила, что снимается в сериале «Эйфория», и вальяжной походкой, немного сгорбившись, направилась в сторону своего новоиспеченного мужа. Схватилась за пиджак и неуклюже плюхнулась на его колени. Алена добавила, что Дима Масленников хоть и улыбался, но, вероятно, не был в восторге от такого напора Клавы. Однако, по словам телеведущей, предпочел промолчать из любви к невесте. Напомню, что Клава Кока и блогер Дима Масленников подтвердили свои отношения в апреле. После этого певица выпустила альбом под названием «Как я люблю тебя», на обложке которого запечатлена в поцелуй с возлюбленным. А недавно пара сыграла свадьбу. А мне такой танец понравился. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в четверг, 13 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов.
12: Реклама.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на захват российских торговых судов. Это будет происходить не только в местах, где случились инциденты, а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, добавил глава государства, подчеркнув, что в том числе говорит и о зоне ответственности Тихоокеанского флота. Ночью в среду президент России прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Маневры стартовали 4 августа. В Екатеринбурге на этой неделе проведут еще одни опрессовки. Как заявил глава города Алексей Орлов, это будет ключевым условием для возобновления подачи горячей воды потеблителям. По словам мэра, теплоснабжающим организациям сегодня вечером начнут подавать воду, подключения будут поэтапными. Алексей Орлов добавил, что работы по восстановлению

0: горячего водоснабжения для горожан могут растянуться на неделю. Об этом пишет Урару. Торговая платформа Китая будет продвигать свердловские бренды. Соглашение стало итогом ювелирного форума «Тонкие грани», который прошел в Екатеринбурге в июле. Свои подписи под соглашением поставили директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, предпринимательство Валерий Пиличев и представитель Хэйлунцзянской комплексной торговой платформы. Точка продаж свердловских товаров появится в российской галерее в Харбине. На форуме «Тонкие грани» представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с 8 российскими брендами ювелирных украшений. В 4 российских регионах выявили завышение цен на топливо. Антимонопольная служба сообщила о нарушениях на заправках в Хакасии и Красноярске. На Кубани нескольких операторов АЗС оштрафовали после того, как они не исполнили предписание ФАС. Об этом пишет «Коммерсант». В Запорожской области итогами проверки цен на топливо стали сразу 3 уголовных дела. Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за недопустимое поведение. В случае, если ребенок получит условный неуд за четверть или триместр, школа может организовать семье работу с психолого-педагогическим консилиумом. Кроме того, классный руководитель обязан провести беседу с родителями в течение 3 дней. Напомню, что модель оценивания включает 3 уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Об этом пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24.
1: Реклама.
5: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
6: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
5: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Пролетающее лето в музыкальном плане бесспорно запомнится этим суперхитом «Шаде» на Jam FM. Почти половина августа уже позади, но остаются у нас еще кое-какие летние радости. Ну, например, ближайшей ночью ожидается пик звездопада Персеиды. Готовь список желаний. И об этом тоже будут говорить сегодня ведущие шоу «Jam без правил» Миша Киселев и Яна Ефимова. Присоединяйся к обсуждению темы вечера. Какое простое, несерьезное желание можно загадать на падающую звезду? Смело предлагай что-нибудь такое забавное в комментариях под постом в группе ВК «Радио Jam FM Екатеринбург». Если удобнее, можно в группе «Макса Радио Jam FM Екатеринбург» или в личку Макса по номеру +7 932 020 102 5. Автор какого-нибудь остроумного сообщения, немаловероятно, что именно тебя ведущие наградят сертификатом на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». На 105.2 далее «Shine On» от проекта «Рио» Денис Клявер с песней «Половинка». И прямо сейчас на Jam FM та, которая когда-то была как раз-таки половинкой Клявера, но это в прошлом, напоминает об этом, конечно же, их дочка Эвелин, Ева Польна на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новое-новое! Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это «You Can Touch» от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
4: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. По данным Яндекс.Кар, самые трудные места для проезда в Екатеринбурге сейчас от Вильгельма Дегенина, от Академика Сахарова до Краснолесья, проспект Космонавтов, от Ломоносова до дома номер 87, проезжие от Губахинской до Укромного переулка.
1: Реклама.
10: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: Реклама. Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Ида Галич раскрыла, как прошло ее свадебное путешествие. Блогерша и ее муж решили провести медовый месяц на плато Путорана, в одном из самых красивейших уголков мира. Этой поездкой Ида воплотила свою желанную мечту. Она поделилась с поклонниками впечатлениями о четырехдневной поездке. Как пишет Супер, путешествие было мега насыщенным. Все дни пара была без связи, что позволило отключить голову и в полной мере насладиться временем, проведенным друг с другом. Сама Галич прокомментировала это так. Нас встретил арктически холодный ветер, а провожало солнце. Мы попали в шторм, который я бы назвала кайфун, но все равно смогли высадиться на плато. Удача! Мы ходили в горы, парились в бане, ныряли в ледяное озеро, рыбачили и иногда очень много бубнили, особенно при подъеме вверх. Отмечу, что Ида Галич и Олег Ледвич поженились в июле. И теперь будет, что рассказать своим детям. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в четверг, 13 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов.
0: Реклама.
11: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
12: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
11: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
13: Акция действует до конца августа этого года.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
3: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
4: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5 Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. По данным Кейблер, ожидаются новые поставки.

0: импортером стала индийская Nayara Energy, компания, которая контролируется Роснефтью. Причиной импорта бензина и топливного кризиса в ряде российских регионов по-прежнему называют удары беспилотников по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов. Дожди оставили Екатеринбург на ближайшие два дня. Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», сегодня и завтра погоду в регионе определяет антициклон с центром над соседней Челябинской областью. Утром и вечером 12 августа погода будет практически солнечной, днем чуть больше облаков. Также синоптики предупреждают об увеличении суточного хода температур. Из-за пониженной влажности воздуха точка росы составляет от плюс 7 до плюс 12 градусов. Поэтому в ночные часы воздух стремится охладиться именно до этих значений, несмотря на дневные плюс 25. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять и из Москвы. Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, соответствующие заявки на получение разрешений на полеты уже поданы в Росавиацию. В начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борк-эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлениям заявлялась также авиакомпания «Азур Эйр». Базовый школьный набор можно собрать в интернете в этом году на сумму от 2500 рублей. Об этом агентство ТАСС сообщили в Ассоциации интернет-торговли. Комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется родителям примерно в 5000 рублей с учетом всех скидок. С учетом канцелярии сумма составит около 6000 рублей. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, об этом сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Для российских владельцев айфонов удаление приложений из App Store обернулось заметными неудобствами в использовании гаджетов. И негативный пользовательский опыт они теперь переносят на восприятие всего бренда. Официальный доллар на сегодня 82.37, евро 95.18.
1: Прогноз погоды на Jam.fm. Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour. Управляй будущим.

Неповторимая Зиверт на Jam FM. А впереди у нас помимо классной музыки еще и суперпозитивное шоу Jam без правил. В начале 6 до 7 на 105.2. Его ведущие Миш Киселев и Яна Ефимова приглашаю тебя присоединиться к обсуждению темы вечера. Какое простое, несерьезное желание можно загадать на падающую звезду? Предложи что-нибудь эдкое. Пиши в комментариях под постом в группе ВК «Радио Jam FM Екатеринбург», либо в группе «Макс» «Радио Jam FM Екатеринбург». Можно в личку «Макс» по номеру +7 932 020 102 5. Номер всегда можно уточнить на сайте jamfm.ru. Кому-то из комментаторов достанется приз от ведущих сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». А может быть, тебе повезет. Неплохо бы было. В ближайшие минуты на 105.2 Катя Лель, а также один из самых ярких суперхитов этого лета Алок и Халид, «Diving to Me», уже сейчас на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобиле «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинес».
3: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
2: 235-0905.
8: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Джо Джонас раскрыл причину панических атак. Певец рассказал, что коммерческий провал его дебютного сольного альбома, выпущенного в 2011 году, привел к серьезным проблемам с самооценкой. Он был вынужден обратиться за психологической помощью. В свежем выпуске подкаста, который он ведет вместе с братьями и коллегами по группе Jonas Brothers, Ником и Кевином Джонасами, музыкант признался, что воспринимал потенциальный успех релиза как доказательство собственной ценности. Он прокомментировал: «Где-то в глубине души я думал, если у меня это получится, значит я чего-то стою». Но, как пишет Супер, реальность оказалась куда менее воодушевляющей. Его главный сингл занял только лишь 92-е место. Этот результат сильно разочаровал артиста. Он дополнил: «У меня начались панические атаки, появились физические боли». К слову, врачи не обнаружили никаких физических нарушений и порекомендовали ему обратиться к психотерапевту. Напомню, что позже Джонас создал фанк-поп-группу, чей дебютный сингл поднялся до 9-й позиции в чарте топ-100. А в 2019 году братья воссоединились и выпустили альбом, который тоже возглавил чарты. Теперь все наконец-таки наладилось. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в четверг, 13 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов.
4: Реклама.
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Власти Екатеринбурга найдут виновных в отключении воды в городе, заявил журналистам мэр Алексей Орлов. Но поиск виновных начнут после полного восстановления водоснабжения в городе. Сейчас необходимо делать все, чтобы обеспечить жителей Екатеринбурга водой в необходимом объеме и необходимого качества, подчеркнул мэр, на которого ссылается газета «Коммерсант». Свердловчан предупредили о фейках на фоне угрозы атак БПЛА. В сети распространяется ложная информация о якобы принимаемых экстренных мерах из-за угрозы атак беспилотников. Как сообщили в департаменте информполитики, такие публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и упоминаются события, которых не было. Цель такой подачи – вызвать у жителей тревогу и создать искаженное представление о происходящем. Свердловчан призывают проверять информацию и не пересылать непроверенные сообщения в мессенджерах и соцсетях, пишет агентство ИАН. На Урал везут больше чая. Импорт в Уральский федеральный округ в первом полугодии вырос в 2 раза. С января по июль поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94% ввезенного чая – это черный чай. Только 4% импорта остается за зеленым. И до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками

0: поставляются Вьетнам, Казахстан, Индия и Кения, пишет «Новый день». Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Всем профильным ведомствам поручено продолжить работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Дефицит бензина в регионах наблюдается с конца мая. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнить в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Процесс интеграции в Европу Сербия планирует завершить еще до полноценного вступления в Евросоюз. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Доллар 82.37, евро 95.18.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nosh.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24.
5: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
6: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс», Новикулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
5: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Джем без правил.
8: Для слушателей старше 12 лет.
7: Вечернее шоу на Джем FM.
8: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Все верно, мы уже здесь, ребята. Всем привет, всем добрый вечер. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: А за окном у нас с вами 23 градуса жаришки, по-другому, собственно, и не сказать.
3: Ты преувеличиваешь.
2: Жара вообще.
3: Ну какая жара 23 градуса?
2: Это в тени же. А на солнце-то жарче гораздо.
3: Ну, плюс 2 градуса побольше.
2: Конечно, блин, надо было сразу форточку открывать, забыл. Итак, да. Давайте начинать. У нас есть тема, которая сегодня, ну, мы обсуждаем сейчас, а вообще весь движ будет ночью.
3: Да, потому что сегодня в ночь с 12 на 13 августа состоится звездопад Персеиды, вот так он красиво называется. Поэтому мы решили у тебя узнать, какое желание можно загадать на падающую звездочку.
2: Ну, мы здесь хотим пробежаться именно по каким-то юмористическим составляющим. Здесь понятно, что все те желания, которые мы с вами, так скажем, общечеловечные хотим, безусловно, это так. Но что можно вот такого шутливого действительно загадать, что если не случится, ты такой, ну и ладно, а если случится... О, как оно! Ждем следующего звездопада, получается.
3: Не знаю, насколько шутливая, но я все-таки хочу загадать классную погоду,
2: ну,
3: потому что мы
2: точно не шутливая.
3: Ну, мы купили сабборд, и я очень хочу на нем покататься, поплавать, поэтому...
2: В смысле, мы и эго, или мы...
3: Мы, и вторая Яна, мы уже близнецы. Нет, на самом деле, мы с семьей, я имею в виду.
2: А, все, я
3: купили
2: просто
3: сабборд,
2: такой...
3: да, он нам пришел, вот, и хочется на нем поплавать, и поэтому нужна классная, теплая погода, чтобы
2: вы
3: мы его опробовали.
2: Вы будете драться за него?
3: Нет, все по очереди, да? У нас, ты думаешь, что кота так в многодетных семьях бывает.
2: Да. Потом у меня многодетные. Да, только так это и работает.
3: Я тоже многодетная, но мы драться не будем.
2: Я бы загадал, ну, из чего-то шутливого, наверное, прям максимально, я бы загадал, чтобы всем, чуть-чуть бы всем насыпали юмора. Вот так. Хотел бы, чтобы всем чуть-чуть насыпали юмора, потому что очень многие люди на моем пути встречаются горемычки. Горемычки в плане, ну, что они вообще не смеют. Вот прям... Ну, вообще
3: но юмор разный бывает, есть черный юмор.
2: Да, без разницы, вообще, хоть какой, насыпьте хоть какой-нибудь, да, чтобы мы в целом стали немножко повеселей. Но а если какой-нибудь шутливый, это я хочу, чтобы у меня в доме всегда лежал киндер-сюрприз для меня. Только для меня, только для меня одного.
3: Один киндер-сюрприз.
2: Только для меня одного, ну я же для себя желание загадую.
3: Ну так если уж ты для себя загадываешь, тогда можно сразу ящик попросить, чтобы была полочка в доме, где киндеры лежат.
2: Да его сожрут сразу вообще.
3: Нет, для тебя конкретная так... твоя полочка.
2: Да, не, мне не надо много, я хочу быть красивым.
3: Один?
2: Я же говорю, мне не хватает столько денег, чтобы мне быть некрасивым. Поэтому один, да, чуть-чуть, я бы вот его каждое утро, так знаете, приголубливал бы вообще с большим удовольствием.
3: А я тогда, подожди, если так
2: нет,
3: подумать...
2: Все, нет, все,
3: нет. Нет, я тоже бы хотела, чтобы я с утра вставала, и у меня всегда автоматически была укладка.
2: Нет, все, у тебя уже сабборд ушел в космос.
3: Ну, всё. Понятно, все.
2: Дальше едем мы по вашим комментариям. В общем, ждем от тебя, собственно, такие шутливые истории. Как это можно сделать? Во-первых, это наш канал в Максе, радио Джем FM Екатеринбург. Также в личку можешь написать, если ты любишь переписочки. Плюс 7-932-020-125. А также ВКонтакте уже висит пост, поэтому отправляй туда. Но это не просто, знаете, побалдеть, посмеяться. Мы еще в конце нашего часа подарим тебе подарок, ну, лучшему из вас.
3: Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Так что обязательно пиши нам свои сообщения, свои заветные желания.
2: Даже несмотря на то, что впереди у нас Полина Гагарина с музыкальной историей, которая говорит нам нет, мы вам говорим да, всегда и навсегда.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Сейчас, по данным Яндекс.Карт, сильнее всего в Екатеринбурге загружены ЕКАТ от 20-го километра до реки Березовка, Трудовая, Губахинская и проезжие от Березовского тракта до Укромного переулка, Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов, проезжие от Краснодарской до Норильской.
1: Реклама.
11: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 20 минут. Продолжаем, в общем, обсуждать, что можно загадать такого интересного во время звездопада. Ну, или просто во время падающей звезды, потому что сегодня ночью можно будет наслаждаться красивыми видами. И знаете, у меня такая личная просьба. Если кто-то увидит, черкните, как это было.
3: Сфотографировать нужно? Или...
2: Не, просто...
3: Хотя такое не уловить явно.
2: Ну, описание. Не.
3: Да, вообще на фотографии.
2: Да, как это поется. Любите глазами, в общем. Не фоткайте, наслаждайтесь. Просто вот свое мнение. Ну, было прикольно, красиво. Или вообще
3: так,
2: ничего
3: себе,
2: не...
3: Да.
2: Да. Вот мы хотим... Ну, я лично хочу узнать. Меня не будет просто в Екатеринбурге. Я не смогу посмотреть. Так бы обязательно дождался.
3: Вот Оля нам пишет. Не работайте. Кошелек, как телефон, просто ставить на зарядку. Он был полон хотя бы до 80%.
2: Оль, ну ты тоже давай там.
3: Мы тоже так хотим.
2: На 50 хотя бы, что-то уж тоже. 50 как будто бы ближе к реальности, 80%. Опять я подумал о том, что если бы ты Джину загадывал желание, он бы тебя обул 100%, он бы тебе накидал туда мелочи. А с другой стороны, мелочи, что это, не деньги, что ли?
3: А если бы я Джина, например, встретила, ты же знаешь, что это надо ему... У тебя есть три желания.
2: Но...
3: Первое желание — бесконечное количество желаний.
2: Не, там
3: вот так можно
2: это как-то читер, это читерство ваше там как-то... Как,
3: не,
2: короче,
3: не.
2: Есть какие-то эти джиновые законы, и они, короче,
3: а
2: как-то... Да, то есть, ты же не первая, по-любому, которая это придумала, и кто... Ладно, мы вообще куда-то поскакали на другую историю.
3: Джина не существует.
2: Слушайте, я по приколу узнал, насколько есть ли, существует ли какая-то статистика сбывшихся желаний вообще. Ну, то есть, кто-то проводит какие-то опрос. Да, вот именно когда вы загадываете космосу. Значит, прямой или научной официальной статистики? Статистики, конечно, нет, потому что это все-таки суеверие. Однако социологические опросы показывают, что около 60% людей все-таки верят в эту примету, представляете? А психологи объясняют исполнение таких желаний феноменом самореализующегося как бы пророчества и фокус внимания. То есть как будто бы ты... Ну, типа, отправила проблемку, и если не получилось, не срослось, ты такая, ну,
3: а
2: космос.
3: Вообще нужно, когда загадываете желание, там, не знаю, вселенной, космосу, звездочкам, нужно, ну, как говорят специалисты, всегда формулировать его в настоящем времени. То есть не я хочу стать богатым, а я уже богат, ну, например.
2: А в чем суть тогда просьбы получается?
3: Ну, то есть ты уже формируешь свою реальность.
2: Не, я понял. А как ты космос вот это? Ну, то есть, когда вот пролетаешь...
3: Как ты объяснишь, что
2: космос, ты же желание загадываешь,
3: в настоящем времени, да.
2: Ну, смотрите, тут, не знаю, вдруг звездочка окажется над Россией пролетать, она не поймет ваше склонение. Я бы все-таки на перспективу, ну, или, по крайней мере, может, это... Ну, пытаюсь обварить, что в настоящем желании, ну, в настоящее время. Я знаю, что это психологический прием такой для тебя. Ну, я имею в виду...
3: С космосом так же работает.
2: Ну, не знаю.
3: Так говорят.
2: Ну, не знаю. Не, вы, короче, скажите вот на всех языках, что можете. А во всех склонениях, которые только попадут в вашу голову...
3: Но формулируйте голову, все равно правильно.
2: Да, ну формулируйте главное заветное это желание. Мы от тебя тоже ждем. Какое шуточное такое, знаете, желание можно загадать. Вот на 80% заряжается кошелек так же, как телефон.
3: Да,
2: шикарно,
3: телефон.
2: Да. Вот вы можете тоже отправить. Это сделать в Макс или ВКонтакте. В общем, где вам будет угодно. А мы взамен вам подарим, ну, лучшему сообщению, подарим сертификат.
3: Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс.
2: Ну а сейчас подарок для всех и каждого — это Селена Гомес здесь на Джем FM.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam.fm.
5: Jam без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.fm.
7: Jam без правил.
8: Ровно середина часа, а значит, свежая история в студии.
9: Муж Елены Борщевой, это та, которая из Comedy Woman.
8: Помнишь, он еще на холодно похож, да, я в моменте вспоминал.
9: Ну да, такая у него интересная внешность. Да, да. Просит семью прятать от него сладости. Вот такая вот новость у нас на повестке дня. В общем, кто не знает, он бодибилдер. Профессиональный.
8: Ну,
9: Валерий
8: Юшкевич,
9: да, он очень такой прям крупненький. Угу. Он рассказал о семейных правилах во время подготовки к соревнованиям. Спортсмен признался, что в период сушки, да, когда они сушатся, что вот эти мышцы, все жилки были видны, процесс сушки дается ему непросто, и это отражается на его настроении, на всех его близких. В чем суть? Когда кто-то из семьи хочет заказать домой роллы, там, не знаю, пиццу, съесть какую-то шоколадку, они все знают, что от папы, ну да, от супруга, нужно это все прятать в какой-нибудь, ну, такой отдаленный шкафчик, либо вообще доедать до конца, чтобы он вообще не знал, что вы что-то заказывали, что-то ели подобное. Все для того, чтобы ему не срываться, поэтому вся его семья в этом поддерживает.
8: Ну да, так и нормально, что если он к чему-то стремится, у него есть какая-то цель.
9: А как же сила воли, вот это вот, видишь, тортик, как кто-то
8: не,
9: кушает.
8: Не, это когда у вас плохие отношения, тогда да. Когда у вас хорошие отношения с вашими близкими, то тогда, безусловно, ну, помогайте, как можете. Ну, если, ну, если вы разделяете его увлечение, то тогда, безусловно, это надо делать.
9: Я не знаю, как это работает, но просто когда
8: да,
9: я...
8: Да, прячешь просто все. Когда... Мы от детей же прячем.
9: Нет, ну вот когда я, например, говорю кому-нибудь, что там я на диете, как назло кто-нибудь на работу принесет что-нибудь вкусненькое.
8: Не, это уже ты замечаешь.
9: Да?
8: Да, это уже психологический трюк.
9: Как будто раньше такого не было. Вот только когда я худеть начинаю, они все что-то заказывают.
8: Всегда это все уже психологический прикол в твоем организме, что ты не замечаешь сначала этого, а потом, когда тебе этого не хватает, ты унюхаешь это в любом шкафчике, где только может положиться. Да. Но если все-таки у вас есть какие-то увлечения, супер. Если вас поддерживает семья, еще круче. Поэтому пользуйтесь этим. А мы вот пользуемся прогнозами синоптиков. Поэтому давайте узнаем, что сейчас за окном в дорогом и любимом городе Е.
10: Прогноз погоды на Jam.fm.
11: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в четверг, 13 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков. Ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов.
0: Реклама.
12: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
13: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
12: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
14: Акция действует до конца августа. Это

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 39 минут. Пришло время продолжить обсуждения, связанные, ну, как бы, с космосом. В общем, какие желания можно загадать на падающую звезду? Потому что сегодня ночью у нас будет звездопад, все будет
3: красиво. Персиды,
2: да,
3: да,
2: название такое. Меня почему-то в древнегреческую такую мифологию.
3: Ну да, это богиня, там богиня чего-то тоже космического.
2: Персида.
3: Персида.
2: Ну, в общем, да, созвучно очень сильно. Я подумал о том, что же из-за чего все-таки люди загадывают желания. И, значит, люди загадывают желания. Желания на падающие звезды из-за древних всяких разных верований, с учетом того, что вот если загадать желание до того, как звезда погаснет, кстати, это очень важно, если у вас нет инструкции, как загадывать, это нужно делать только в тот момент, когда еще видна, типа, падающая звезда, и вот тогда вашу мольбу услышат и, соответственно, в какой-то момент жизни исполнят.
3: Интересно, такой лайфхак.
2: Ну да, да, да. Сказать, только как... когда она вот именно сияет. То есть вот пока у нее еще след отметит, ну вот идет
3: хвостик.
2: Как бы отметит. Да-да-да, вот тогда можно заказывать. Нам, значит, Екатерина говорит о том, а я загадаю, чтобы каждый день начинался с улыбки. Нар.
3: Да.
2: Прикольно, но...
3: Да, но это же от тебя зависит.
2: Да, я про то же, да, я про то, что...
3: Как чисто ты себя будешь чувствовать таким?
2: Чисто
3: будет?
2: Теоретически, Кать, ты можешь просыпаться с улыбкой в моменте, но иногда я вот смотрю на людей, которые всегда улыбаются, и я такой...
3: Что-то подозрительное. Что-то хотя
2: да.
3: Вот многие говорят, что русские, они такие, ну, как бы, буки. А вот иностранцы, когда с ними общается кто-то из русских, они, наоборот, такие активные, открытые.
2: Не, это я тоже не люблю. Такое я тоже. Показательную доброту такие. Я тоже переварить не могу, да. Достаточно проблематично. Mm-hmm. Я имею в виду вот прям... Ну, у тебя есть кто постоянно улыбается?
3: Есть такие люди, да.
2: Не на приколе, а нет, просто постоянно вот...
3: у меня
2: вот...
3: такая есть, да, коллега, она постоянно вот на улыбочке ходит, на позитивчике.
2: Да, ну, может, ей на массаж лица сходить, кстати, там, может, нервик защемило. Тоже вариант, кстати, рабочий. В общем, мы ждем твои сообщения, потому что через 10 минут подведем итоги, и кому-то подарим сертификат номиналом 1500 рублей, ты можешь забрать себе, ну, как там... Кружочек счастья.
3: Кружочек пиццы. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
2: В общем, заходи либо в канал в Максе, либо плюс 7-932-020-125, либо ВКонтакте, ждем твое сообщение. Через 10 минут подведем итоги и узнаем, кто же сегодня забрал свое, быть может, кстати, загаданное желание, а нам еще не написал.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время подвести итоги, потому что мы готовы вручить вам действительно сертификат вкуснейший. Ну, сертификат уж не надо, но на него что? Можно.
3: Купить что-нибудь вкусненькое, приобрести, потому что это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Его получает Ольга. Она нам написала сообщение на тему нашего вечера, я ее напомню. Какое желание можно загадать на падающую звезду?
2: Да, так но вот... у нас еще было одно сообщение, Светлана нам отправила. Ага. Она говорит, загадая на звезду, что все мои мечты и желания всегда сбывались. Вот, вот. Тоже хитрецы.
3: За один раз можно все...
2: Все сразу, да, все вместе.
3: Вот как раз-таки Оля написала, не работать и кошелек как телефон просто ставить на зарядку, и он был бы полон хотя бы до 80%.
2: Хорошая мечта. Хорошая мечта, да. Но здесь как будто бы конкретное желание. В целом не добавить, не убавить. Даже если это будут монетки, в целом можно, чтобы они, ну, ставь просто...
3: Думаю, там должны быть крупные купюры.
2: Постоянно на зарядку. И они будут падать. И копейка рубль бережет, уж если на то пошло. Тоже работает такая схема. Ну, а мы уже услышимся с вами в следующем часе. Ну, а пока здесь на Jam FM, Five Star Family. Раз, два, и Оля сертификат в кармане, собственно.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Власти Екатеринбурга найдут виновных в отключении воды в городе, заявил журналистам мэр Алексей Орлов. Но поиск виновных начнут после полного восстановления водоснабжения в городе. Сейчас необходимо делать все, чтобы обеспечить жителей Екатеринбурга водой в необходимом объеме и необходимого качества, подчеркнул мэр, на которого ссылается газета «Коммерсант». Свердловчан предупредили о фейках на фоне угрозы атак БПЛА. В сети распространяется ложная информация о якобы принимаемых экстренных мерах из-за угрозы атак беспилотников. Как сообщили в департаменте информполитики, такие публикации сопровождаются эмоциональными заявлениями и упоминаются события, которых не было. Цель такой подачи – вызвать у жителей тревогу и создать искаженное представление о происходящем. Свердловчан призывают проверять информацию и не пересылать непроверенные сообщения в мессенджерах и соцсетях, пишет агентство ИАН. На Урал везут больше чая. Импорт в Уральский федеральный округ в первом полугодии вырос в 2 раза. С января по июль поставщики ввезли через таможню 845,5 тонн. По данным Уральского таможенного управления, 94%

0: 4% ввезенного чая – это черный чай, только 4% импорта остается за зеленым. И до 1,5% сегмента занимает зеленый чай с ароматизаторами. Основными поставщиками являются Вьетнам, Казахстан, Индия и Кения, пишет «Новый день». Автомобильные заправки должны информировать водителей о классе продаваемого топлива. Это должно быть сделано в доступной форме, заявил вице-премьер Александр Новак. Как напоминает «Коммерсант», 5 августа правительство России разрешило производить и ввозить для реализации бензин экологических классов, начиная с Евро-2. Всем профильным ведомствам поручено продолжить работу по снабжению внутреннего рынка топливом. Дефицит бензина в регионах наблюдается с конца мая. Сербия может отменить безвизовый режим с Россией к концу следующего года. Эту меру Белграду придется выполнить в числе прочих, чтобы присоединиться к шенгенской зоне. Федеральные СМИ цитируют заявление, которое сделал министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. Процесс интеграции в Европу Сербия планирует завершить еще до полноценного вступления в Евросоюз. Газета «Ру» напоминает, что ранее об отмене безвизового режима для россиян объявила Черногория. Доллар 82.37, евро 95.18.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры, сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24.
1: Реклама. «Джитур» – это твое направление. «Джитур» – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит Джитур» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит Джитур». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. «Джитур» – управляй будущим.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:08. Ну а теперь планы на вечер. Куда можно сходить, что можно поделать? Слушай, я вот посмотрел на погоду и подумал о том, что сегодня вы точно можете отправиться.
3: Так.
2: Но я для себя выбрал симфония Лана Дель Рей и Адель.
3: Представляете? Ой, как же обожаю
2: и
3: Ланочку.
2: И все это будет при свечах. Mm-hmm. Ну там.
3: А где?
2: Это будет Свердловская детская филармония в 19:00. Там билеты стоимость от 2300 рублей, 6+, кстати. Поэтому mm-hmm. можете отправиться в целом. Забрали из садика и понеслась. Но тут собрали, мне кажется, все вообще воедино. Потому что в первом акте произвучит вот меланхоличная, чувственная, атмосферная
3: Ланочка.
2: Музыка. Естественно, mm-hmm. Ланы, конечно. Но там все хиты. Давайте тоже, ну там все хиты, безусловно,
3: я
2: будут.
3: Я все ее песни обожаю.
2: А во втором уже будет Адель. Ну, я вот больше за Адель.
3: За Адель? Но ну, она да, тоже такая и... меланхоличная.
2: Не-не, они
3: девушка.
2: Великолепны обе. Обе великолепны. Вообще легенды 100%. Просто с человеческой точки зрения просто для меня более привлекательная как артистка вот именно Адель. Ничего личного. Просто вот я как-то для себя. Все, вот я решил так.
3: А я нашла событие, ну, я обычно всех в кино же отправляю на киноновиночки, и вот новиночка вышла, называется «Корни. Сага о вампирах». Это такой хоррор. Тут,
2: я-то думал, мы все, моя любовь, а я теряю корни.
3: Нет-нет, тут по сюжету. Пятеро молодых блогеров приезжают на выходные в такой загородный особняк в ирландском лесу, чтобы снять яркий контент для своих соцсетей. Но этот весь отдых портит буквально просто их случайная прогулка, они случайно пробуждаются. Первого в мире вампира, самого первого, точнее, вампиршу. И древнее существо, ну, по логике, по классике, конечно, старается их, прибить, мягко говоря, жаждет их крови. И вот как раз-таки они с этим вампиром, вампиршей борются и должны понять, как же его остановить. Это, по сути, такой мрачный хоррор, который исследует тему страха перед неизвестным. И отзывы очень странные об этом фильме, такие довольно полярные. Кто-то отмечает из плюсов, что красивая природа в начале фильма, ирландская вот эта вот вся атмосфера, операторская работа. Кто-то критикует сценарии, диалоги, потому что они максимально, как пишут в интернете, деревянные, безэмоциональные.
2: Вот, выбираем либо симфония, либо в кино. Тут, конечно, кино преимущественно с точки зрения времени, можно выбрать время, место, огромное количество кинотеатров у нас в Екатеринбурге, ну а симфония одна единственная, поэтому тут либо успеешь, либо не успеешь. Поэтому выбирайте, решайте и все-таки планируйте свой вечер заранее, например, с нами.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
2: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
9: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт – septic96.ru.
0: Телефон рекламной службы «Jam FM»
10: 235-0905.
0: 235-0905.
11: «Jam FM». Где пробки?
12: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом. Крупные пробки в Екатеринбурге сейчас, по данным Яндекс.Карт, на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на проезжей от Краснодарской до Норильской, на ИКАДе от Березовского тракта до 19-го километра, еще на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов, на Московской от объездной дороги до Волгоградской.
1: Реклама.
13: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 19 минут. Пришло время для лайфхаков и трендов. Что делает вашу жизнь легче, но при этом оставляет в понимании мира. Начнем с лайфхаков. В общем, для домашних растений мне сильно актуально, чтобы сделать автополив, потому что иногда мы с вами можем уехать там на день, на два, на три. Ну, я не говорю, да, какие-то... Не, если вы уезжаете на три недели, это, конечно, не сработает. Здесь вариация именно, ну, каких-то не сильно длительных остановок. В общем, чтобы сделать автополив на время отпуска, вы используете очень простой метод капельницы. Что нужно сделать? Покупаете, ну, давайте возьмем, если вы уезжаете надолго, там, 5-литровую бочку воды, берете вот этот, как-то, проводочек, жгуточек от капельницы, одну, значит, часть, ну, кончик, опускаете в бутылку, а другой кончик зарываете уже непосредственно в грунт. И бутылку нужно поставить таким образом, чтобы она была выше вашего цветка. И там дальше все сделает уже физика. Но вот в чем прикол. Вы можете отрегулировать даже скорость подачи воды вот этим колесиком, которое специально делается для того, чтобы когда капельница вот капает, она тоже с определенной скоростью может это сделать. И вы тоже надо быстро, надо медленно все это сделать и не поливать. Понятно, что внешний вид так себе. Но, опять же, вас же нет. Ну, кто смотрит?
3: Главное,
2: никто.
3: Что схема рабочая. А ты сам-то будешь проверять? Ты же огородник у нас с некоторых времен.
2: Не знаю, откуда у вас появилось такое...
3: Ну, ты покупаешь растения, садишь, ухаживаешь за огородом.
2: Ну, это не огород, это цветы. Это немного разная история. Ну, ладно, пусть в твоих глазах я буду огородник. Да нет, пока... Ну, если будет такой случай, я бы, наверное, да, воспользовался, потому что просить кого-то это делать, это вообще напряжно сильно. Ну, даже когда на меня кто-то просит, я такой... Ну, поеду, ладно. А так, да, можно сделать.
3: А я нашла тренд, он больше такой девчачий, хотя, может быть, кто-то и другой к нему тоже присоединится. В общем, эстетика Древней Греции. Это вообще хит сейчас сезона, все потому, что вышла киноновинка «Одиссея», я тоже про нее уже говорила. В общем, это фильм Кристофера Нолана по вот знаменитому произведению. В общем, в чем суть? Сейчас действительно очень популярны воздушные платья, вот эти все драпировки, гладиаторские сандалии, лавровые веночки вот эти вот на голову. Девушки все больше похожи на таких греческих статуй. И благодаря такому тренду. Прическу в таком стиле, кстати, тоже легко адаптировать под повседневный гардероб. Достаточно убрать волосы в такой низкий пучок и добавить тонкий ободок или ленту. Поэтому, если хотите быть в тренде, пожалуйста, пользуйтесь.
2: Представил, честно, пока не визуализировал.
3: А я так ходила, ну, в классе пятом, но было красиво. Есть даже такие греческие косички, можно себе заплетать.
2: Может, мне надо посмотреть. Я просто пытался уловить
3: смотрится
2: смысл,
3: красиво,
2: который ты перечисляла. И, короче, в голове у меня что-то... Ну, пытался, короче, представить. Пока, ну, просто какие-то косички, видимо, да, как-то там закручиваются.
3: Ну, а лавровые листочки же, вот эти веночки тоже знаешь, тоже
2: ну,
3: можно
2: вот, да,
3: купить красивое
2: просто,
3: что-то.
2: Как, это каравай на голове, все, я понял для себя.
3: Так.
2: Теперь расскажу вам про тренд, который тоже крутится и разошелся в интернете, но здесь он более забавный, смешной, вы можете попробовать, неважно, какого вы пола и возраста. Суть в чем? Друзья... пары, не знаю, неважно. Вы садитесь напротив камеры, включаете запись и говорите: «Я тебе никогда не говорил, но мне очень нравится, когда ты...» И перечисляете какую-то вещь,
3: тренд, да,
2: которую вам нужно, соответственно, сделать. Например, например, говорю: «Я тебе никогда не говорил, но мне очень нравится, когда ты носишь монобровь». И вот в следующем видео мы должны начать... Она уже будет говорить этот текст, но у нее будет монобровь. Ну, типа, неважно, как она это сделает. Не
3: что-то
2: надо,
3: такое
2: там
3: должно быть смешное максимально.
2: Ну, без разницы. Суть в том, что даже если вы начнете как-то вот лояльно, с уважением, вы закончите в максимальной пропасти. Потому что эти видео можно найти абсолютно где угодно, в любой из социальных сетей. Посмотрите, люди доходят просто до абсурда. В конечном итоге села пара, ну, им возраст где-то 45, наверное. Ну, я для себя так прикинул. В конечном итоге он сидит в платье, и у него китайская вот эта шапка, которая, знаете, длинная такая, на сковородку похожая. Она, в общем, там в бинтах каких-то, но там надо смотреть предысторию. Попробуйте, как это можно сделать с точки зрения изменения своей прически, лайфхак, вот чтобы ваши растения прожили дольше, ну или поугарайте друг на
3: друга. Вот этот тренд, который сейчас Миша рассказал, он очень актуален именно среди детей. Дети обычно повторяют что-то со своими родителями. Я видела, что Оксана Самойлова, вот эта вот бывшая жена рэпера Джигана, тоже повторяла это со своей дочкой, поэтому можете повторить с детками.
2: Да, пожалуйста, вариация вашего напарника вообще никак не важна. Тут главное, чтобы вам просто было вместе кайфово. Это основной критерий. И вот Анечка с нами согласна, потому что она топит за эту историю. Ну и мы делаем это вместе с ней здесь, на Jam FM.
0: Так сильно убого.
4: заразила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:31, ровно середина часа. Давайте узнаем свежие истории. Что интересного случилось в мире шоу-бизнеса?
3: Виктория Боня получила в подарок мебель за 12 практически миллионов рублей.
4: За что?
3: За что?
4: Подарок, ты говоришь?
3: Подарок. Просто подарок рандомный, ни дня рождения, ничего не было.
4: Ну, я говорю, за что?
3: Просто она пошла в магазин, выглядела какой-то кровать, диван ей понравился определенного рода, и написала своему другу, действительно другу, о том, что хотела бы вот такую вот у себя
4: дом. Конечно.
3: Она говорит, что именно друг, только друг, да. Она ему отправила фотографию, он даже не стал интересоваться ценой этой покупки, он какой-то бизнесмен из Москвы, в общем, она не живет сейчас в России. Он ей купил эту кровать. Размер кровати 2 на 2 метра, вес полтонны. Это очень классный бренд. И, кстати, вот она сказала, что у этого бренда это самая еще дешевая мебель. То есть 12 миллионов, это еще как бы, ну, такой среднячок,
4: дешевка.
3: Я бы сказала. Да.
4: Дешевка. В общем, ну, в смысле, вещь.
3: Да, он ей подарил, и вот в сети сейчас это обсуждают. Мол, как так, просто друг. Но она говорит, что да, просто друг, ничего их больше не связывает.
2: Я, конечно, побольше бы всем таких друзей. Жалко, в обратную сторону не работает. Вот у меня нет такой подруги, которой я могу позвонить. Сказать, слушай,
3: Миша,
2: вот я здесь увидел шаурму прекрасную с курицей. Даже,
3: почему,
2: да?
3: Шаурму?
2: Даже
3: ты
2: не с говядиной.
3: Замахнись на что-нибудь масштабное.
2: Ну, я как бы честно оцениваю своих подруг. Во-первых, у меня нет подруг. Я даже тут не могу реализоваться в этом вопросе. Поэтому... Но, конечно, рады. Как-то, ну, не искренне, естественно, но в целом поддерживаем, да. Я бы вот ищу себе тоже как бы плед, вдруг, если у нее остался, от старой кровати. Я с большим удовольствием воспользуюсь, ничего страшного. Хотя, быть может, я его потом перепродам тоже кому-нибудь с точки зрения пользования.
3: Правда, тут без всяких таких намеков, может быть,
2: конечно,
3: действительно.
2: Есть друзья, которые дарят тебе какие-то дорогие подарки
3: я
2: просто так?
3: Зачем себе? Я сейчас о Виктории Бонни. Она, по крайней мере, сейчас с кроватью классной, брендовой. И если действительно друг, если он действительно миллион, для него, может, 12 миллионов это вообще пыль.
2: Я более чем уверен, что там он не на последний купил 100%, и циферка только последняя, наверное, изменилась на его счете. Но я даже не знаю,
3: поздравляем с покупочкой.
2: Я
3: с
2: не был.
3: Обновочкой.
2: Да, молодец, поздравляем. А что есть такие друзья? Если у него не будет не хватать друзей, мы в целом тоже готовы вписаться, как бы, в эту историю. Ну а что действительно пишет здесь сейчас, так это погода, потому что мы можем увидеть, что происходит за окном. Давайте узнаем, так это или нет.
1: Прогноз погоды на Jam FM. Спонсор выпуска — ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в четверг, 13 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов.
5: Реклама.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:41. За окном в центре города 22 градуса тепла. Безусловно, все-таки август нас сегодня радует. А теперь голые факты. Поговорим о том, что в мире произошло и немножко удивляет нас. Я думаю, многие из вас знакомы с фильмом «Матрица». Быть может, даже не то, что знакомы, а вы являетесь такими поклонниками. Ну, как я, 100% обожаю.
3: Кстати, я не смотрела ни разу. Многое потеряла?
2: Ну, я не знаю, честно говоря. Не знаю, понравится тебе... Ну, лично тебе понравится этот фильм или нет, но это, с точки зрения мирового кинопроката, это просто невероятно. Я бы для себя ее сопоставил вот к таким хитам, к «Титанику». Это просто легендарный, конечно, фильм, безусловно. И когда были пробы на главного актера, а там снялся все-таки Киану Ривз, наш любимый, но пробовались еще некоторые люди. Многие из вас, наверное, знают, это был Уилл Смит, Брэд Питт, Ди Каприо, Николас Кейдж, Джонни Депп, даже Дэвид Духовный предлагали, но они все отказались по той или иной причине, но для меня оказалось сегодня откровением то, что предлагали эту роль человеку, тому, кто сыграл, например, «Мисс Конгениальность» в первой и второй части, «Домик у озера» сыграл тоже этот человек, а самое-то забавное, что она девочка, и это Сандра Буллок, или некоторые говорят Сандра Баллок, вы представляете, что продюсеры фильма столкнулись реально с проблемой в поиске актеров, потому что тех, кого я перечислил, у них были свои проблемы, какие-то съемки параллельные, усталость. В общем, все, что было с этим связано, и они предложили ей и сказали, что мы перепишем роль главного героя Нео.
3: Под нее, что ли?
2: Только специально? Под нее, специально под нее, но она отклонила это предложение. И как же хорошо, что она отклонила это предложение, потому что я никого не представляю, кроме как Киану Ривза. 100% вообще, ребята, сегодня пересмотрю.
3: Может, мне тоже сегодня стоит посмотреть вечером этот фильм. Как раз-таки, может быть, буду немножко в теме. А я нашла вот такой факт, что вот представьте ситуацию. Вы сидите на диване после тяжелого рабочего дня. Плачете или просто сидите в тишине, такие подавленные. Оказывается, вот если у вас есть собака, она к вам подходит, кладет мордочку на колени, лежит тихо, она может дышать с вами в такт, когда вы грустите.
2: Я вам что-то не
3: замечал. Это такой интересный, да, факт, это не случайность, это ее осознанное действие. Исследование Венгерского университета показало, что собаки синхронизируют специальное дыхание с хозяином в момент его стресса или грусти. Тем самым они хотят вас поддержать. Вот такой вот тоже удивительный сегодня для меня факт.
2: Поэтому не только кошечки будут забирать, знаете, как бы ваше негодование, а тут вот у собачки боли, у кошечки боли, да, а у тебя, собственно, не боли. Вот, да, вот забыли вы про собачек, что они тоже лечат в какой-то момент. Ну, а мы здесь, знаете, лечим всех и вся музыкой. Здесь на Jam FM винтаж Малахит. Я предлагаю это сделать как караоке-версии для каждого из нас.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регина» с Новосоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобиле «Хавейл», «Чинган» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинес».
3: Торопитесь! Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Jam FM».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Jam FM».
10: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 53 минуты. Ну и что, хочется сказать, конечно, огромное спасибо, что все эти два часа вы были вместе с нами. И, кстати, мы здесь каждый день с понедельника по пятницу 17:00-19:00. Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Мы сегодня разговаривали о многом и об интересном в том числе. Например, можно ли загадать какое-то желание во время звездопада? Ну, конечно, можно. Вопрос только какой? Решили обыграть шуточное.
3: Да, у нас победила Оля. Она сказала, что желает, чтобы вот можно было кошелек зарядить как телефон, чтобы он пополнял свой баланс до 80%.
2: Мы тебе это обязательно желаем. Но если не получится у тебя, то у кого-нибудь близкого 100% хотелось бы. Кстати, поговорили о фактах, которые существуют в нашей жизни. Я, например, узнал о том, что в фильме «Матрица» на роль Нео пробовалась Сандра Буллок. Не просто пробовалась, хотели вообще в целом переписать весь фильм под нее. Для меня это стало откровением.
3: А для меня стало открытием, что собаки, оказывается, могут дышать в такт с человеком. Поэтому, когда вам грустно, они могут так делать.
2: Да, вот, если они начинают дышать, ну, в целом дышит уже хорошо. Ну и, конечно, что хочется пожелать вам провести отлично сегодня этот вечер, потому что все-таки середина уже нашей рабочей недели, мы движемся к выходным, и это не может не радовать.
3: И, кстати, не забывайте сегодня, да, действительно следить за звездопадом Персеиды. Я напомню, что он сегодня состоится в ночь с 12 по 13 августа.
2: Обязательно расскажите, как вы это сделали, ну и, конечно, насколько красиво, на ваш взгляд, это все-таки прошло. Мне кажется, это всегда красиво, если вы еще найдете место.
3: Надо уловить, да, момент.
2: Не где-то под светом фонарей, а такое красивое, чистое, освещенное небо, освещенное именно звездами. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: Взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Россиян предупредили о мошеннической схеме с продажей топливных карт. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что злоумышленники размещают объявления об их продаже в соцсетях, мессенджерах. Аферисты предлагают карты и талоны по сниженным ценам. Чтобы завладеть деньгами граждан, мошенники заманивают их перейти по специальным ссылкам, которые ведут на фишинговые сайты, имитирующие страницы реальных топливных компаний. На таких сайтах жертв просят ввести данные банковских карт, коды подтверждения, другую информацию. После этого преступники получают доступ к банковским счетам потерпевших. Полиция настоятельно рекомендует покупать топливные карты только на официальных сайтах топливных компаний. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах. Об этом заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. Пока что в нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. С 13 августа холодную подадут на Гурзувскую, Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме, пишет Я-1. Алексей Орлов принес извинения горожанам за доставленные неудобства. Коммунальный комплекс города принимает все необходимые меры, чтобы ситуация нормализовалась как можно скорее, добавил мэр. Авиакомпания Red Wings осенью планирует начать полеты из Екатеринбурга на египетский курорт Эль-Аламейн. Также рейсы туда перевозчик намерен выполнять из Москвы. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика, соответствующие заявки на выполнение полетов поданы в Росавиацию. Агентство пишет, что в начале этой недели ведомство официально сообщило об открытии полетов на египетские курорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн. До Red Wings на полеты по новым египетским направлениям заявилась авиакомпания Azur Air. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. Ожидаются новые поставки. Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа. В этот день на главной сцене выступят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Сергей Носов и Настасья Рейнджина, пишет «Коммерсант». Доллар 82.37, евро 95.18.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря...

0: вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
1: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
2: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! В особняк Ким Кардашьян проник грабитель. В минувшие выходные в шикарный дом зарубежной звезды проник преступник. Полиция задержала мужчину, который, по их подозрению, взломал двери особняка и пытался угнать элитный автомобиль. К счастью, самой Ким и ее деток в это время дома не было. Как пишет Супер, подозреваемому 27 лет. Он вынес из дома некоторые вещи и попытался скрыться на машине. Полицию вызвал охранник. На место приехали шерифы и окружили особняк. Они задержали нарушителя. Новость о взломе сама Ким пока что никак не комментировала. Но, как сообщают инсайдеры, это далеко не первый подобный случай в этом районе. До этого многие соседи модели жаловались на подобное. Отмечу, что личность грабителя пока что не раскрывается. Да уж, как же хорошо, что Ким все-таки не было в это время дома. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра, в четверг, 13 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов.
1: Реклама.
8: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
9: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
8: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
10: Акция действует до конца августа этого года.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте доминанта-кб.ру.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Бліжей.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Первые российские пассажирские самолеты Ил-114-300 начали уже поступать заказчикам в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается Life. Одновременно разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Еще два проекта МС-21 и импортозамещенный Суперджет находятся на этапе испытаний и сертификации, сказал вице-премьер. По его словам, создание собственного современного пассажирского флота обеспечит России технологический суверенитет. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в среду вместе с прокурором города и профильным заместителем побывал на западной фильтровальной станции, чтобы лично оценить, как организована промывка фильтров, какие принимаются меры, чтобы восстановить качественное холодное водоснабжение и возобновить горячее в кратчайшие сроки. Как написал глава города в своих соцсетях, водоканал с четверга начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники. В дома горячая вода начнет поступать не раньше следующей недели, написал Алексей Орлов. В Талице вынесли приговор бывшему главврачу областной спецбольницы «Маян» Игорю Сурчину. Он руководил клиникой с 1986 по 2018 и собрал целую коллекцию уголовных дел. По данным следствия, с 2015 года Сурчин похитил более 22 миллионов рублей со счетов больницы. На незаконно легализованные деньги купил себе БМВ, несколько лет для личных поездок использовал топливо, принадлежащее больнице. Судили Сурчина заочно. С 2021 года он находится в международном розыске. Ему назначили 9 лет общего режима со штрафом в 1 700 000 рублей, пишет Ятин. Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 15:30. В этот день на главной сцене выступят известные писатели, завершит программу концерт групп «Японский кот» и «Запрещенные барабанщики». В субботу свои книги представят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Станислав Гридасов, Дмитрий Данилов и Роман Каграманов. В последний день фестиваля 23 августа Анна Матвеева представит книгу «Горожане. Удивительные истории из жизни людей города Е». Фестиваль пройдет на Октябрьской площади. Изначально планировали исторический сквер, но площадку сменили из-за работ по благоустройству, пишет «Коммерсант». Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоились. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10,5 тысяч рублей, на Кипре – около 20. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% – к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне стали выбирать также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Доллар 82.37, евро 95.18.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: Спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джетур», автоцентр «Глазурит». Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24.
1: Реклама. G-Tour – это твое направление. G-Tour – это твое время. И оно наступает сейчас. Только до конца августа этого года в автоцентре «Глазурит G-Tour» от 2 159 900 рублей. Официальный дилер «Глазурит G-Tour». Фронтовых бригад 27. Подробности у менеджеров салона и по телефону 34 43 200. G-Tour.

0: Управляй будущим.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Бухта 102.5 Джем FM.
1: Пока-пока, котики, мои опармутики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Алена Водонаева раскритиковала свадебный танец Клавы Коки для ее мужа. В своих соцсетях блогерша с иронией прокомментировала танец Клавы Коки на свадьбе с Димой Масленниковым. Телеведущая сравнила певицу с героиней популярного сериала и в шуточной манере описала ее движение во время исполнения песни для жениха. Водонаева прокомментировала. Она представила, что снимается в сериале «Эйфория», и вальяжной походкой, немного сгорбившись, направилась в сторону своего новоиспеченного мужа. Схватилась за пиджак и неуклюже плюхнула на его колени. Алена добавила, что Дима Масленников хоть и улыбался, но, вероятно, не был в восторге от такого напора Клавы. Однако, по словам телеведущей, предпочел промолчать из любви к невесте. Напомню, что Клава Кока и блогер Дима Масленников подтвердили свои отношения в апреле. После этого певица выпустила альбом под названием «Как я люблю тебя», на обложке которого запечатлена в поцелуй с возлюбленным. А недавно пара сыграла свадьбу. А мне такой танец понравился. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих истории на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
10: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». Завтра, в четверг, 13 августа, в Екатеринбурге переменная облачность ожидается без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодняшней ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов.
0: Реклама.
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое!
11: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до +13, завтра днем +20, 22-24.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Ты никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ида Галич раскрыла, как прошло ее свадебное путешествие. Блогерша и ее муж решили провести медовый месяц на плато Путорана, в одном из самых красивейших уголков мира. Эта поездка Ида воплотила свою желанную мечту. Она поделилась с поклонниками впечатлениями о четырехдневной поездке. Как пишет Супер, путешествие было мега насыщенным. Все дни пара была без связи, что позволило отключить голову и в полной мере насладиться временем, проведенным друг с другом. Сама Галич прокомментировала это так. «Нас встретил арктически холодный ветер, а провожало солнце. Мы попали в шторм, который я бы назвала кайфун, но все равно смогли высадиться на плато. Удача! Мы ходили в горы, парились в бане, ныряли в ледяное озеро, рыбачили, иногда очень много бубнили, особенно при подъеме вверх». Отмечу, что Ида Галич и Олег Ледвич поженились в июле. И теперь будет, что рассказать своим детям. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: Завтра, 13 августа, в четверг, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до +13, завтра днем +22-24.

0: Реклама. Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102,5.

0: Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Джо Джонас раскрыл причину панических атак. Певец рассказал, что коммерческий провал его дебютного сольного альбома, выпущенного в 2011 году, привел к серьезным проблемам с самооценкой. Он был вынужден обратиться за психологической помощью. В свежем выпуске подкаста, который он ведет вместе с братьями и коллегами по группе Jonas Brothers, Ником и Кевином Джонасами, музыкант признался, что воспринимал потенциальный успех релиза как доказательство собственной ценности. Он прокомментировал: «Где-то в глубине души я думал, если у меня это получится, значит я чего-то стою». Но, как пишет Супер, реальность оказалась куда менее воодушевляющей. Его главный сингл занял только лишь 92-е место. Этот результат сильно разочаровал артиста. Он дополнил: «У меня начались панические атаки, появились физические боли». К слову, врачи не обнаружили никаких физических нарушений и порекомендовали ему обратиться к психотерапевту. Напомню, что позже Джонас создал фанк-поп-группу, чей дебютный сингл поднялся до 9-й позиции в чарте топ-100. А в 2019 году братья воссоединились и выпустили альбом, который тоже возглавил чарты. Теперь все наконец-таки наладилось. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: утром. Джем ФМ. Днем. Джем ФМ. Вечером. Джем ФМ. Ночью.
1: Всегда Джем ФМ.

0: МФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.